оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.
1: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.

0: Morning Show вместе с Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.

0: вообще?
1: Что это так вообще? Чего это? Что? Что?
2: Привет. А, почему у меня есть? Ага. Я слышу. Так, у меня несколько сообщений на сегодняшний день.
1: Все, погнали. Ладно.
2: Да, так, нам с надо, хороших что сообщений или с плохих сообщений? Давай с хороших.
1: Нам надо останавливаться совсем?
2: Нет, останавливаться не надо.
1: Припарковаться. Надо предупредить людей, чтобы они чуть-чуть...
2: Нет.
1: Что там
2: я даже не знаю, это какие должны быть новости, чтобы люди припарковались.
1: Я кофту сниму, ладно, всякий случай. Вот.
2: Эндрю.
1: Вот так мы это сделаем. Эндрю. Пока только кофту на это.
2: Дай-ка я посмотрю на тебя, подожди. Что у тебя вообще с челленджем?
1: Я вообще...
2: Покажи мне. Есть ли еще какие-то остатки былой роскоши?
1: Ну, есть немножко,
2: молодец,
1: если говорю. Ну, плохо.
2: Но у меня уже пошло, блин, надо опять челлендж.
1: Нужен челлендж. Да. Мы без челленджев уже вообще нормально не можем.
2: Ну ладно, надо как-то
1: мы
2: хотя бы
1: подсели на челленджевую иглу.
2: Так, слушай, я хотел сказать о том, что мир, конечно, преображается, как только ты начинаешь общаться с людьми вокруг.
1: Ну,
2: да.
1: Ты наконец стала коммуникабельным человеком?
2: Ну, нет. Не про это. Ну, чуть-чуть. Короче, на нашей работе есть молодой человек. Он начинает работать раньше нас. И где-то начался наш контакт. Ну, наверное, такой глубокой зимой. Были первые такие, такие лабрид, потом здравствуйте, потом такие лабрид. Так мы и не понимали, как нам лабрид или здравствуйте, что-то вот мы так. Все друг друга не могли понять, периодически, да. И сегодня. Ну, сейчас потеплело.
1: Сегодня вот это вот ма-ма-ма, сдай 5-5-5, потом надо вот
2: нет,
1: это.
2: Нет, до этого мы еще не дошли.
1: Дельта-дельта. Что у вас?
2: До этого мы не дошли. Да, но сегодня уже так как хороший солнечный день, я такая, я смотрю, молодой человек, рядом с ним кошечка, темненькая кошечка. Я говорю, да что за красавчик? И тут у нас начался диалог. Понимаешь, я все узнала про эту кошечку, что это кошечка, а не кот, как я предположила. Сразу про мужиков думаю.
1: То есть вы сразу же еще сделали анатомическое некоторое какое-то обследование, да?
2: Он говорит, только, знаешь, я с ней уже 9 лет общаюсь. Она у нас здесь живет. К нам с утра, оказывается, еще и она приходит здороваться. Потом она уходит туда, к определенной фабрике, где определенный напиток, который нельзя рекламировать, который сам себя отрекламирует. Тут, ты понимаешь, там рядом.
1: Я не
2: говорю,
1: понимаю.
2: Какой серьезный радиус. В общем, короче, вообще утро стало другим. Понимаешь? Общайтесь с людьми вокруг.
1: Ты заобщалась за кошечку, да?
2: За кошечку. Ну, у нее до сих пор нет имени. Я говорю, надо исправить, надо придумать.
1: Назовем Наташей.
2: Ну нет, ты чего? Ну опять как? Ты каждую бездомную кошку? Гулина, не Гулина, 9 лет которая?
1: Ну,
2: не,
1: как
2: ну давай по-другому ты, как-то.
1: Как говорится...
2: Эндрю.
1: Ответственность за кого ты приучила?
2: Нет,
1: тогда
2: подожди,
1: имя.
2: Я ну, была что? Рядом в этот момент. Так что все, я была рядом с тобой. Всем доброе утро. Поднимайте иногда глазки, заводите беседы со своими, ну, коллегами. Ну, не, ладно, не коллегами, но тем, кто живут в одном...
1: Ладно, с врагами.
2: Да.
1: С кем-нибудь. Да. Общайтесь, люди, перестаньте ходить. И пишите нам на WhatsApp, что хорошего происходит вокруг нас. Лишь бы был повод.
2: Лишь бы был кофе.
1: Да, именно с таким треком мы продолжим скоро.

0: радио, ребятки, 3 минуты, продолжаем.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
3: У нас в салоне оптики Метрополо люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
4: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополо Оптика ЛВ.
3: Метрополо. Видеть и увидеть.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
8: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
9: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
8: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
9: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
8: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
10: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express
11: LV. Среда начинается с правильной остановки.
12: Автостопом.
13: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
11: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобрава Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
12: Автостопом.
13: Включи среду на полную мощность.

0: продолжаем с жалобами. Ладно,
1: мы начинали с жалобами?
0: Нет, начинали не с жалоб. Ладно, продолжим. Все, хорошо.
1: Мы начинали не с жалоб, продолжим с жалобами.
0: Да, теперь, куда? Ну, это я, знаешь, такая затравочка. Типа, давайте заниматься позитивом. Будем сами позитивными.
1: Но есть претензии к этому миру.
0: Будем его размножать, да. Но есть претензии. Итак, куда пропали бесплатные пакеты? Я уже, короче, ребята в рабочем чате просто вынесла мозг. Реально, я, короче, вчера приобрела костюм, недешевый, в хорошем магазине.
1: Скажи, ну давай, чтобы все понимали, что для тебя недешевый.
0: Ну, неважно. Нет, для кого-то это копейки.
1: Ну,
0: для кого-то это копейки. А для кого-то это существенно. Для меня это нормально. Я не хотела покупать этот костюм. Я покупала для работы. Это вообще
1: рабочий
0: не самое
1: робот.
0: Ну, не рабочий робот. Ну, потому что для мероприятий новое. Ну, что хочется новое, короче. Неважно. Неважно. И я говорю, пакет. А, они говорят, пакет, вам нужен пакет?
1: Да.
0: Я говорю, мне нужен пакет. Они такие, платный. Я говорю, платный мне не нужен. Она такая на меня смотрит, типа, а как мы вам в этот...
1: Ты ссылалась на меня, что ты с кем-то работаешь?
0: Нет, еще. Но я хотела в этот момент
1: воспользоваться. Я работаю с Андреем по его всем, так сказать, правилам жизни. Платный пакет нам не подходит.
0: Мне нужен этот жетон с твоим лицом, который я буду в нужный момент показывать. Вы видите, это фан-полис. Эконом-полис. Короче, я говорю, я в этот момент, ну, цена на меня смотрит. Я смотрю на нее. И я понимаю, мне надо...
1: Справедливое замечание наших слушателей. Покупает все подряд, а купальник не может купить.
0: Хорошо, будет купальник обязательно. Я уже поняла, будет. Сейчас она по делу, я ходила по делу.
1: По телу?
0: Не на дело пока что еще, а по делу.
1: Нам как раз по телу.
0: Я говорю, где, я думаю, почему я приобретаю, ну, на нормальную сумму, я не представляю, за, не знаю, это не 100 евро, намного больше.
1: О, это больше 100 евро?
0: Да, это больше
1: Хорошо,
0: 100 евро.
1: Хорошо, что мы определили.
0: Я говорю, подождите, я говорю, ну, вот я думаю, вот почему вы,
1: Короче, почему при покупках больше 100 евро не дается бесплатный пакет?
0: Я скажу,
1: тебя
0: больше
1: интересует?
0: 200, хорошо.
1: Так, давайте, это больше 300.
0: 200 евро. Ну, это...
1: Ну, не настолько, да? Кто
0: я говорю,
1: где-то 250, наверное,
0: говорю,
1: сейчас.
0: А
1: мы
0: есть,
1: сейчас поторгуемся.
0: Говорю, а есть у вас? Я говорю, бесплатно. Бесплатного нет, только платный.
1: Только платный пакет, да. При покупке мне, больше 200
0: да,
1: евро.
0: Она мне в итоге обмотала. Она говорит, я вам помогу. Вот, ну,
1: скотчем.
0: Да, я тут такая, знаешь, это уже стою такая недовольна. Она говорит, я вам вот это какой-то...
1: Оберточной
0: бумагой обмотаю, наклейку вот так приклею и несите. Я говорю, ну, давайте. Я говорю, давайте, не, ну что это такое?
1: Согласен.
0: Ну это некрасиво. Не, ну мало того, что у нас в магазинах там, вот эти, вот, 50, по 50 центов за пакет уже требуют. Ну если уже нормально покупка, хотя и в продуктовых, извините, не на 10 евро покупаешь. Короче, я не знаю, это что случилось?
1: Безобразие, да?
0: Да, верните бесплатные пакеты.
1: Скоро автомобиль будешь покупать, вот тебе говорят.
0: Я вот тоже думала, да.
1: И тебе просто... говорят, типа, вот здесь надо поставить подпись, а ручку...
0: Да,
1: за полтора евро купите. Бесплатную может дать? Нет.
0: Вообще абсурд.
1: Ребят,
0: абсурд.
1: Давайте, где сталкивались с такими же ситуациями, где вот эта вселенская несправедливость, дорогие покупки, надо что-то там доплачивать, потому что... А раньше
0: за
1: это
0: пакет.
1: Было бесплатным.
0: За пакет.
1: За пакет. Давай такое. За пакет. Пикет за пакет сделаем. Какой-нибудь.

0: Так, ну что, могу тебе рассказать про ту сторону жизни, которая нам не знакома,
1: рано,
0: хотя черт
1: его
0: знает.
1: Не в определенных снах снится уже когда. Ну, хотя я надеюсь, что я ж помоложе.
0: Ладно, да. Я ж типа, ну, как будто ты пока еще не знаешь, о чем
1: я
0: буду рассказывать.
1: Провожу, если
0: но
1: что.
0: Ты уже
1: последний
0: начинаешь.
1: Путь, не волнуйся.
0: Начинаешь.
1: Тост скажу.
0: Я понял. Короче, речь идет о ценах на определенные услуги от определенного сервиса. Угу. Назовем их жрецы любви. Назовем их определенные,
1: приехали.
0: Скажем так, услуги. Ладно, не вообще.
1: Вот
0: очень
1: эти
0: понятно.
1: Вот, прости боже!
0: Вот эти вот пониженные социальные ответственности, да.
1: Ну,
0: дело в том, что появились некоторые доплаты, которые теперь требуют, выясняя определенные обстоятельства жилищно-коммунальных ситуаций.
1: Просят скидываться за коммуналку, ты прикалываешься?
0: Нет, конечно. Девушки узнают у клиента, собираясь уезжать к нему, по поводу удобств. Потому что участились случаи, что люди, оказывается, живут без таких вещей, как бойлер, например.
1: Холодная вода.
0: Без душа, там, например, апартаменты с условиями, где нету каких-то удобств, те, которые необходимы,
1: чтобы хотя бы.
0: Ну да, чтобы, например, помыться. И говорят, что мыться в тазике им надоело.
1: Надоело мыться в тазике.
0: Либо после.
1: Я их понимаю.
0: Да, поэтому либо доплаты, либо вообще как бы.
1: Отказ от выполнения своих прямых обязанностей.
0: Да. Ну, доплаты тут чаще.
1: Она приходит, а там мужик уже в тазике в жопу вымочил.
0: Они такие. Она говорит, ну ладно, доплатишь, тогда могу и в тазике. Ну, то есть, понимаешь, самое главное, что мне понравилось, что, в принципе, прямого отказа все равно нету.
1: Да.
0: Просто любой
1: каприз. Просто я, если что, беру душ с собой.
0: Или тазик.
1: То есть, короче, просто нужно доплачивать за душ, я так понимаю, да?
0: Ну, типа так, да. Ну, или, либо тогда ограниченный набор услуг, после которого...
1: Какой тогда?
0: Нет, я не знаю, тут разбирайтесь, ребят.
1: Просто сказку надо почитать. Итак, тогда я буду читать...
0: Набор услуг ограничивается так, чтобы после, скажем так, оказанной услуги не приходилось вообще пренебрегать каким-то действиям в виде гигиены.
1: Мне все рассказывали, что там как будто бы просто разговаривают.
0: Ну, да, пожалуйста.
1: Вот,
0: тогда
1: разговор,
0: можно не доплачивать за душ.
1: Разговор, да. Вечерний разговор.
0: Разговор, почитай сказку или там, я не знаю, может, вас... Короче, услуги-то понятно, что дело, что бывают разные. Мы не специалисты, ничего не можем подсказать. Ну вот...
1: Слушай, а я вообще подумала, а вот эти услуги по телефону, они уже закончились?
0: Не знаю.
1: Или их можно еще найти?
0: Ну, попробуй. А ты, опять же, да, рассматриваешь какие-то варианты?
1: Типа удаленка.
0: Это тут не срастется. Да, вроде как удаленка, вроде какие-то навыки есть.
1: Наташа нам в эфир. Одну секундочку, сейчас подождите.
0: У меня важный телефонный разговор. А смог бы я?
1: Ты бы точно. Ну, давай попробуй.
0: Ну, например. А что это? Здравствуй.
1: Да.
0: Что на себе надето? Ладно, все.

0: Интерактивное Morning Show на ТОП-радио.
1: Слушайте, друзья мои, ничего не хочу сказать, но разные, знаешь, видео мне попадаются в Инстаграм, и некоторые меня начали бесить. Например, следующее. Сейчас, подожди.
2: Это в процессе стрижки мы моем голову клиенту общаемся.
1: Сейчас, смотри, сейчас.
2: Все с ним. И классно проводим время.
3: Если вы задумывались, как проходит рабочий день барбера, погнали, покажу. Наш день начинается с уборки рабочего места.
1: Да, я просто такая думаю, не хочу я знать, как проходит твой рабочий день. Я не хочу знать, как проходит мой рабочий день. Я вообще ни про какую работу не хочу знать. Зачем ты рассказываешь?
4: Это твое негодование?
1: Да, вообще.
4: Ты ругаешься сейчас на инсту на свою?
1: Да, и просто, и он такой, мессер, прегу, порадуйся, значит, как мы работаем. Не надо мне показывать, как вы работаете, не надо. Показывай себе, как вы отдыхаете.
4: То есть опция не смотреть, ты у тебя тоже...
1: Я уже вот, я, нет, но я сейчас сохранила, конечно, чтобы вам показать, но я была просто...
4: Значит, а теперь в рекомендациях тебе показывают, показали себе рабочее место барбера, потом, значит, врача, потом тебе показали депутата, шиномонтажка, пошли уже какие-нибудь там... Да. Oh boy!

0: уборщики пошли.
1: Это вот те, кто жалуются, что души нету.
0: Да, да, да, и эти все.
1: Не надо, не надо, я не хочу смотреть.
0: Шаламе.
1: Я не хочу знать, как проходит ваш рабочий день. Я говорю, про... Как? Вас всегда интересовало, как проходит рабочий день. Как мы работать? Не хочу.
0: А считаешь, надо какую-то
1: репетицию,
0: да? В моем
1: возрасте вообще слово «работа» не хочется его слышать.
0: В твоем... А думаешь, дело в возрасте?
1: А что?
0: У тебя кризис какого-то возраста, который у тебя... Ты сейчас пытаешься противостоять работе.
1: Это, да.
0: Это что за кризис тогда в таком случае?
1: Не знаю. Это кризис,
0: возраста?
1: Когда ты с 17 лет всегда работала.
0: Это кризис ожидания пенсии? Ты хочешь сказать, я хочу...
1: Когда до нее слишком далеко?
0: Да. Но ты понимаешь, что еще всех денег ты не заработала. И вряд ли уже заработаешь.
1: Уже не хочется, и не нужны мне уже. Хватит, все.
0: Ладно, хорошо.
1: Все, хотя бы давайте пускай Барбера перестанет рассказывать, как у них проходит рабочий день.
0: Ну что, мы так и оставим это просто во вселенную бросим?
1: Я не знаю.
0: По радиоволнам размотаем, ну, петицию давай какую-то придумывать, запретить. И контент в Инстаграме, который рассказывает про свою...
1: Ой, я знаю, сейчас ты сделаешь петицию, потому что вот это сделать Парокс, и я такая, все, хватит.
0: Да, и ручку вам за 1,5 евро купите.
1: Положи

0: вчера слышал версию, когда она танцует под шаверму. Нет, тоже как-то было. Ладно, вот тут есть разные варианты. Можете писать на 25037 WhatsApp. А пока что... Это новинка от Loud Luxury и трек, который называется «Colorado». А его мы услышим через 2,5 минуты.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
7: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
8: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
7: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: New entry.

0: просто по заголовкам пройтись или
1: да,
0: все новости обсуждать?
1: Давай. Но, во-первых, я люблю все-таки различные там научные исследования. И когда заканчиваются 100%. Свеженькие исследования, то начинаю копаться в тех, которые были сделаны до этого. Да.
0: И, копаться в несвеженьком. Наташа Горбачева. Каждое утро. С 7 до 10.
1: Итак, научное исследование 2023 года. Опубликовали его в Royal Society Open Science. Это серьезное издание, которому можно доверять.
0: Если понимаешь? Ты скажешь его вообще вот с такими выражениями, то это будет...
1: Короче,
0: вообще...
1: они узнали о том, что самки лягушек определенного вида притворяются мертвыми, чтобы не спариваться с некрасивыми самцами. Лягушки, а так можно было?
0: Там, знаешь, еще...
1: Офигеть!
0: Возможно, еще это не все. Там дальше продолжение было. Чтобы не работать. Чтобы не ухаживать за потомством, за своим, потому что...
1: Это да!
0: Чтобы... Не
1: это
0: выполнять
1: неплохо.
0: Какие-то там другие семейные обязанности, так как весь жизненный цикл они, знаешь, притворяются спящими. Ну, хорошо. Это отличный лайфхак для них. Молодцы.
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Вот так, она, в принципе, я думаю, что так эволюция и произошла в какой-то момент, потому что спаривались, ну, когда-то, кто у нас там был? Астралопитеки, вот эти все, да, товарищи, которые спарив все подряд со всеми подряд.
1: И наша самая боязливая обезьяна сидела и смотрела на это из-за камня.
0: Да, и вот эта очкующая обезьяна, которая такая красивая, типа, она говорит, ну, красивых подавайте. Подходили к ней, она говорит, нет, я с вами тут. И, ну, как бы потомство-то потом же тоже рождается потом, какое попало.
1: Конечно, конечно, слушай, но...
0: Поэтому мы все такие красивые сейчас, смотрите на себя в зеркало.
1: Может, они прям полностью повторяли действия самок лягушечек, которые полностью замирают, часто переворачиваются на спинку, вытягивают лапы, имитируют смерть или паралич.
0: Подожди, 18+, Наталья, давай-ка уже, тут не надо таких подробностях нам, пожалуйста, все. Хоть это лягушачья история, но все равно.
1: Но очень часто
0: что там они раздвигают свои лапы, нам это...
1: Часто теряет интерес и отпускает ее. Мне нужно, чтобы она сопротивлялась. Мне нужно, чтобы ей не нравилось. Что это тут за паралич?
0: Да ты думала, что сейчас придуши меня? Вот это все, да?
1: Да, почему бы нет? Нет, ну слушай, ну ученые, конечно, занимаются важными делами. Молодцы.
0: Согласен. Да. Ты, главное, что и ты, которая следишь за их исследованиями, тоже занимаешься исключительно важными делами.
1: Ну, теперь да.
0: Спасибо, что мы теперь тоже...
1: Нужно перевернуться на спинку.
0: Да.
1: Вытянуть лапки.
0: Изучи, там схема та же, все работает.

0: И топ радиостанции на дорогах в столице. Утренние пробки во второй рабочий день на этой неделе стартуют, можно сказать, практически на всех тех участках дороги, где обычно. Этот Карли Умани Гату в сторону Минимас Гатмана, путепроводе 20-минутное затруднение. Также пробка на Лелербас и Канцема в сторону Вантового моста около 10 минут, а также Вантовый мост в сторону центра 5-минутная пробка уже. На улице... Дзирсема, 10-минутная пробка в сторону Юрмалас-Гатвы. Ну и Юрмалас-Гатвы, там ремонтные работы, и уже около 20 минут потеряешь на этом участке. Также движение затруднено на Даугавпилс перед Буле 15 минут, Буле перед тем же перекрестком также примерно 15 минут. На Круспилс около 5 минут, Гранита в сторону Круспилс также 5 минут, Ладгалес перед Южным 5 минут, а также на Ладгалес возле поворота на Круспилс тоже 5-минутная пробка. На Лубанас в сторону Южного моста 5-минутная пробка перед Сахарова. 10-минутная пробка на Дегло в сторону Дегловского моста. 5-минутная на Вриебас в сторону Воздушного моста. И также Густавсен-Галагату в сторону Вриебас примерно 10 минут. Также на Вриебас примерно 5 минут в районе Юглы. Это перед Шмерле. На Кековской трассе 15-минутная пробка при въезде в столицу, а также в Алдлауче около 10 минут. И на Елгавской трассе 15-минутная пробка при въезде в столицу. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.
1: Утреннее шоу.
2: Утреннее интерактивное Morning Show.
1: На Топ Радио.
0: Которое продолжится треком от Тиесто и Брианна Грейс. Это трек из Топ 20. На 8-й строчке находится Beautiful Places. Если нравится, не забывай голосовать. Услышим моего через 3,5 минуты.
3: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
4: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
8: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Металлолом стал мец, давай.
10: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
11: Биг Банк платит своим клиентам?
10: Да.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так что, вторник и 26 уже мая, начало нового часа. Ой, Демьян, день рождения сегодня.
4: Сегодня? Он поэтому уехал?
3: Поэтому
4: типа
3: свалил, говорит, чтобы не выставляться. Я знал.
4: Понятно.
3: Он не любит это. Но кто знает Демьяна лично, если есть номер телефона, прямо с утра пишите ему туда. Прям в Ниццу. Ой, нельзя было говорить, так, Демьян?
4: Это так называется?
3: Да.
4: Писать прям в Ниццу?
3: Прям в Ниццу. Туда, где
4: хорошо.
3: Он. Ну, послушай, по Инстаграму там все понятно, где он сейчас. Ничего ж там будем скрывать, богатый человек. Отдыхает в теплых странах.
4: Ну, вот, подожди, ты должен говорить, богатый человек, потому что нет детей, которых нужно.
3: Демьян, с днем рождения, дружище.
4: Нет жены любимой, сладенькой птички, на которую нужно тратиться.
3: Счастье тебе, здоровье.
4: И человек счастливый в Ницце отдыхает на свой днюшку.
3: Бывает, да. Все, Демьян, с днем рождения. Поэтому да. Вот взять
4: ты
3: отпуск на свой день рождения, это лайфхак, я считаю, все правильно сделал. Угу. А мы же всех приветствуем, всем отличного дня. Может, еще сегодня что-то празднуют.
4: Да, да, да. Сейчас попробуем как-то зависть Андрея успокоить.
3: Мы ее сейчас закроем полезной информацией, потому что у нас рубрика «Код мошенников» последняя в этом сезоне, но не последняя. Вообще в целом, потому что мошенники, они же никуда не собираются. У них отпусков нету. Они в Ницце 24/7, скорее всего. Там у них все хорошо, но они не переставали.
4: Главное, чтобы они нашего Демьянушку там не за...
3: Ну как они там его?
4: Не заколесили.
3: Не заколесили.
4: Да нет, как только... Там же надо на одном месте сидеть.
3: Это да. Мы будем говорить именно об этом. Если появляется, ну, как я же сказал, финальная в этом сезоне, финальный выпуск, поэтому если какие-то вопросы у тебя когда-либо были, к нашим экспертам, то 25037 наш WhatsApp. Немного музыки еще впереди, после чего мы стартанем. Продолжим. Всем доброе утро.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Издин» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Среда начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: Хорошие цены в магазинах «Лац». Вареная колбаса «Свестмайжу» 900 граммов от «Фореверс» 2 евро и 39 центов. Молочный напиток «Миллер Милч» определенные виды 400 граммов 1 евро и 15 центов. Молочный шоколад «Лакми» с начинкой из орехов и печенья 265 граммов 3 евро и 19 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
6: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
7: Gatava patrivalsa! Vrūvājsā! Kačai! Žgī! Ešķo gromčē! Ešķo vaišņē! Ešķo energišņē! ZEP!

0: мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
0: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами.

0: мчится вперед с невероятной скоростью.
1: Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
3: Ребята, здравствуйте и доброе утро.
4: Всем привет!
3: Это рубрика «Код мошенников». Элвис Страсденш, Интерс Микельсонс. Интерс – это коммерческий директор Бюро кредитной информации. Привет, Интерс.
5: Привет всем, тебе. Привет.
3: Элвис, здравствуй. Лабрит. Так, что, ребятки, ну давайте, во-первых, к новинкам сразу же перейдем, или к кредитам, или к чему мы начинаем?
5: Поставьте еще вен ставка совета Пирмсгада.
3: С истории начнем, отлично.
5: Я совета Пирмсгада, ничего, блядь, порадуюсь, дизган лейдзауси, он нотик вистав, и не векаешь звана на полиции, он сака, колка свиней контур, узлавы с колкас проблемс. Он руна, тоже... Sākumā, protams, lai runātu, ir Smart ID jāapstiprina identitāti, nosūta viņai pieprasījumu Smart ID, viņi to apstiprināja, nu, tur pa vidam vēl bankas zvana un visu dienas garumā, un tad viņai saka, ka viņai tur kaut kāda nelegāla nauda sāk ienākt kontā, un tā ir jāatgriež policijai, un visdrošāk būs, ja viņi atdos savu kārtu policistam, un policists atbrauc ar Bolt taksi, Пэдиняс полицейский.
3: Всегда так делают, да. Под прикрытием был.
5: Тешта.
3: Как в американских фильмах мы видели.
5: Саваться, но виньес карты он пин-коду. Он наизбраться с банкоматом. Тут я говорю, весь принц там винь обступная, весь смарт ID пин 1, пин 2, весь, кого вайдзе обступная, летик шиса атрак бэктос, он избракая по банкоматам. Не знаю, cik, varbūt vienā bankomātā pa 500, bet 7000 pārnoņēma, tagad viņi parādā ātriem kredītiem. Kas notika? Tad, kad viņi apstiprināja ar PIN 1, tad viņi ielaida krāpnieku savā kontā, un krāpnieks jau redz visu kontu, un tālāk viņi ar PIN 2 apstiprināja to, ka viņai limits palielināja, bet īstenībā to pat nevajag, jo ar PIN 1, kad tu ielaidi kādu savā kontā, viņš var dabūt konta izrakstu, ko iesniegt ātriem kredītiem, un viņš var pārskaitīt 1 centu šīm ātro kredītu kompānijām.
3: Tas ir pirot izraksts no konta i atpravļājot kredītu organizāciju, gara, dajte mi kredītu, smadrīti, kakā mani istorija.
5: Jā, un viņš vairākām kompānijām rezē, un tas, ka kompānijas tikā ātri nespēja apmainīties ar informāciju, tad viņš var uzreiz pieteikties vairākās kompānijas un visas arī iedod ātros kredītus. Šī ātrie kredīti ienāk kontā, sieviete nesaprot, kas notiek, tā nevajadzētu būt. Policists stāst tieši to, kas viņai arī notiek. Policists zina labāk, jo viņš jau ir vairāk kārt pierādījis, ka viņš ir policists, lai gan nav. Un, nu, viņa arī uzticās un atdod savu kartu, un beigās paliek parādā, un šobrīd viņai parāda piedzinē, tur dzenās pakaļ, un viņa tur, nu, viņa, protams, ir aizdomās turamā, jo kā gan policija var zināt, ka viņa pat nav noņēmusi to naudu, un tagad saka, ka viņa ir apkrāpta, līdz ar to, nu, tur ir šmuts līdz ausīm. Un pirmā lieta, ko nedrīkst darīt, ja tev kāds zvana apstiprināt Smart ID, un man likās, ka visi to zina, un tad, kad es nopublicēju vakar šo video, nu, kā reklāmu šim raidījumam, man pēkšņi viss saka, kā, bet bankas prasa apstiprināt Smart ID. Nē, ja banka zvana tev, tu nedrīksti apstiprināt. Ja tev zvana, tas ir numur viens, tu nedrīkst apstiprināt nekādu pin-kodu.
3: Давай, подожди, но если ты сам звонишь в банк,
5: Protams.
4: Если ты звонишь в банк, тогда можно.
5: Yeah.
3: Не то, что можно, они тебя просят.
5: Так
6: вот ты знаешь, кому ты звонишь.
4: Подожди, а банк, как... он же тоже тебя спрашивает. Нам нужно убедиться, что мы там говорим с нотарием.
3: Так, понимаешь, в чем дело?
5: Что?
3: Мошенники могут тебя запутать, и ты в какой-то момент не понимаешь,
4: кто
3: кому звонит.
4: А как реальный банк делает?
3: Реальный банк просит тебя PIN-1, это надо отменить.
5: Nē, nu banka tev nekad neprasīs PIN 1, ja viņi zvana tev.
3: Ja viņi zvana tev, da, потому что они знают, кому они звонят. Но если ты звонишь в банк, но еще раз, мошенники могут так запудрить мозги, что ты в какой-то момент перестаешь понимать, кто кому позвонил. И ты можешь быть в полной уверенности, что это ты позвонил в банк. Хотя на самом деле позвонили ли тебе, или ты позвонил куда-то не в банк, но думаешь, что ты позвонил в банк. Я правильно сейчас это говорю?
5: Да, ты что?
3: Такое может произойти. И тебе говорят, введите PIN 1, один, и ты в полной уверенности, ты чуть-чуть где-то, ну, в панике, последовательность потерялась, а человек в возрасте вообще легко это потеряет эту мысль, да? Все красные флаги были пропущены, пин один, пожалуйста. А мы напомним, что вот пин один, это значит, ты ставишь свой документ.
4: Это любимая фишка, mm-hmm. Эндрю, давай еще раз, давай сначала.
3: Так
4: давай,
3: это и есть, давай, это то, что нужно запомнить.
4: Давай.
3: Если ты ввел пин один, значит, ты кому-то предоставил свои данные, документы и так далее. Если ты ввел пин два, значит, ты поставил свою подпись. Mm-hmm. Но, соответственно,
4: я скажу, что у меня недавно такая была ситуация, да. И у меня прям уже в голове был твой голос.
3: Правильно.
4: Итак, давай, если ты вводишь пин 2, это твоя подпись.
3: Я тебе аудиосообщение запишу еще, тебе пригодится. Поставь себе на смс-ку.
6: Я могу пополнить то, что Элвис рассказал, потому что мы по данным видим, что такие ситуации, они происходят, и это не одноразовые случаи, потому что они такие, как по волнам. Один год пустота, два года ничего не происходит, а потом, хоп, там берут на много людей много кредитов. Например, пару лет назад мы видели, ну, после того, когда сам кредитор позвонил, говорит, смотрите, что произошло. Я тут смотрю, у меня, когда давал кредит, ни одного кредита не было, а сейчас я смотрю, там он мне не платит, смотрю, почему, а у него 12 кредитов. Угу. На общую сумму 100 больше тысяч евро.
3: Они это просто сделали одновременно, чтобы не успели обменяться информацией.
6: Да. То есть, что Элвис говорит, они могут даже пару дней пройти, они вот берут вот эти PDAWIMS, да, когда им approval каждый вот этот кредит, они в один день забирают все, что могут забрать, а там уже схема, как эти деньги получить, это уже опять, это следующий этап.
4: Хорошо, а как мне себя защитить, если я не хочу, чтобы на меня никто без моего ведома, естественно, да и с моим ведомом не взял...
3: Первое, не вводи пин 2, а пин 1 направо-налево.
5: Но все-таки... Не отдают каким-то человеком свои карты, никак. Под банк снотек у нас рекстейс, что тут невинным не дрестивать свою карту.
3: Агент ФБР? А если это Интерпол?
6: Тогда есть третий вариант. С завтрашнего дня в нашем портале keep.lv будет такая опция называться стоп-кредит. Что вам надо делать? Вы сможете из телефона зайти и можете уже сегодня зайти посмотреть вообще свою кредитную историю. Заходите в keep.lv. В правом верхнем углу есть красная кнопка «Зайти». Это вы заходите, себя идентифицируете. Но вот там надо будет ввести свой пин-1, да?
4: Ну, пин-1, да, все, Эндрю,
6: чтобы мы знали, что это вы, да, чтобы потом мы могли именно вам заблокировать эту опцию «Взять кредит». Как
3: так,
6: это работает?
3: Так же можно зайти и разблокировать.
6: Да, именно. Вы, значит, заходите. Если вы не хотите в ближайшие 2-3 дня брать кредит, значит, нажимаете эту кнопку, и банки будут получать, то есть не будут получать информацию, они будут получать...
4: будет определенный
6: знак,
4: запрет.
6: Да, скажем так, красная такая кнопка, им придет этот человек, не хочет брать кредит. Если кто-то берет, значит, это может быть даже не он.
3: Одну секундочку, Интерс. А если мошенники говорят, видите, тут пин-1, а в этот момент они заходят на КБЛВ и отменяют эту функцию, чтобы ты не был...
6: Тогда есть 3 дня. Да, тогда есть...
4: Ничего себе.
3: Подожди, на это ли 3 дня? А что за 3 дня?
6: 3 дня, ну вот это то же самое. Если вы сами хотите взять кредит, да, то вы сами заходите обратно, это как бы выключаете, у вас есть этот по-английски называется cool-down период, то есть период охлаждения, чтобы вы могли подумать дважды, да, точно ли вам это надо, точно ли вам не звонит какой-то брокер и не говорит, вот там, купи акции, сегодня все дешево, завтра миллион там заработаешь, тогда вот...
3: Потому что мошенники всегда пытаются как
6: тогда
3: можно быстрее.
6: Нажать, отменить, 3 дня подумать, и потом надо делать.
4: Не, ну все просто должны знать о том, что если ты блокируешь свою так называемую кредитную историю и ставишь вот этот блок на кредиты, три дня, но действует, если я нажал, то сразу.
6: Если нажал стоп-кредит, он сразу, да.
3: Сразу тебе блокируются какие-то...
4: А выключи 3 дня.
3: Короче, ты блокируешь кредит на свое имя. Если вдруг ты запланировал и хочешь взять кредит, у тебя в планах есть большая покупка, на которую ты долго готов, все обдумал, и заранее, предварительно, если заходишь, разблокируй себе эту опцию, и через 3 дня идешь оформлять свой кредит, должно быть все в порядке.
4: В магазин за хлебом пойдешь, разблокировал.
3: Да, купил хлеб.
6: И обязательно, наверное, сказать, это бесплатно, так что пользуйтесь на здоровье. Да, и завтрашнего дня. Сегодня мы еще там тестируем, чтобы все было хорошо, но с завтрашнего дня все должно заработать.
3: Значит, на gib.lv можно заблокировать себя
4: Подождите, но не только, да, но не только же, кстати, про это мы отдельно тоже можем поговорить, но не только же себя, но получается тех родственников, которые мы знаем, что точно не планируют брать кредиты, мамы, папы, кому сейчас.
6: Ну, это надо будет сделать тогда самому отцу там или маме, или вместе, да, помогите им, потому что, ну, да, если вы знаете, что им точно кредит не надо, то это может помочь им, как бы, не взять кредит.
4: Немножечко их обезопасить.
3: Немножечко, получается, да. Хорошо, ну, хорошо сделал.
5: Šī ir vēl viena tēma, par ko es gribēju parunāt, ka ko darīt, ja radinieki ņem tos kredītus, jo man arī nesen atrakstīja viena sieviete, kurai mamma ir nu, līdz ausīm investīcija krāpšanā, un tagad jau viņa meklē, kur atkal 12 tūkstoši dabūt, lai iemaksātu un lai dabūtu ārā naudu, un pēc tam, pēc tā visa nāks vēl arī nu, naudas atguvējumi vispārējie. Nu, skaidrs, ka viņi plāno arī ātros kredītus ņemt, un tur, nu, tu nevar viņa vietā nobloķēt, tev jāpanāk, ka viņš pacieja, bet viņi jau nesaprot, un tur, nu, tur ir jārunā, protams, radniekiem, tas smags darbs, es zinu, un daudz negrib to darīt, bet ir jārunā ar to radnieku. Pats galējais, nu, ja neko nevar izdarīt, tas, ko ir vēl viens tāds variants, ko ir vērts varbūt izskatīt galējā scenārijā, tas ir rīcības nespēja. To tā, būs grūti panākt, bet var panākt, ka piešķir viņam rīcības nespējas tā kā statusu, un tad viņam atņem visu bankas kontus un nodod bērnu varā, un viņš vairs neko nevarēs darīt. Nu, nekur vairs nevarēs viņiem ar tiem krāpniekiem sadarboties.
3: Этот способ, если ты, ну, как бы хочешь родителей полностью ограничить от их действий с банками, ну, как бы, и ты берешь тогда на себя все.
5: Jā, nu tas būs ar tiesu jāpanāk un jāierosina, un tas nebūs lēts process, bet, nu, kalējais variants, es esmu dzirdējis, ka ir cilvēki šo arī dabūjuši saviem vecākiem.
3: Назовем их так, слишком доверчивые, которые, ну, я, родители.
6: Потому что надо иметь в виду, что все, что делают эти ваши родители, например, потом это все остается на их балансе, можно так сказать, да? И потом ирвис тасмантовым лепс, да, рано или поздно.
4: Не, ну, конечно, во-первых, это они могут и забрать жилье, в котором находятся родители, и прочие обязательства.
5: Ну, считай, с годами с Беринесен, Певанс Бентал, Визия Адброкас, который sievietei vīrs nomira, un viņa bija telefons nomaks, bet telefons nobaķēts ar viņa Apple ID. Un viņai ir jāmaksā tālāk kredīts par to telefonu, Da. Kurš nav lēts, un viņu nevar lietot, tāpēc, ka viņš nobaķēts. Nu,
4: Da.
5: Un es teicu, a kā, tu nevar, nu, tā kā neņem to mantojumu? Nu, var, bet tad tu neko no viņa nedabūsi. Nu, tā kā, piemēram...
4: Tak,
3: nepaņemāju. Nu, piemēram, Lība, ty berieš...
6: mantojumi tiesību,
5: vai nu tu ņem visu, vai neko.
6: Ili ničo, da.
5: Tu nevar izvēlēties, paņem dzīvokli, bet kredīti nepaņemt.
4: To
3: есть, если ты, да, унаследуешь, как бы, что-нибудь одно, то ты наследишь и долги тоже.
4: А ты до этого можешь узнать свой больше долгов, или...
3: Ну, то есть, поторговаться ты там хочешь, так планируешь.
4: Типа, покажите, выносите черный ящик.
3: Ладно.
5: Nu jā, un šajā gadījumā, nu, jums ir jārunā ar tiem vecākiem.
3: Да, ka... да. Да, это наша прям прямая обязанность, ребятки, век технологий и вот всех этих, ну, соответственно, технологии. Родителям трудно разобраться, мы должны помочь, ну, и, соответственно, мошенника легко разбираются с такими вещами, и тут тоже мы должны помочь им, чтобы их обезопасить. Ребятки, говорите со своими родителями обязательно.
6: Там еще вариант, может быть, перейти на кнопочки, ну... Ну,
3: это... Да,
5: да, ну... Человек, они всегда отрадились, как тем крапникам пересказать. Тур, ну...
3: Ну, да.
5: Он, старт циту, kas ir ļoti bieži šie vecāki, viņi slēp. Viņiem ir vēl viens telefons,
4: ko viņi slēp. Я тоже хотела сказать о том, что да, когда взрослые понимают, что они начинают вести себя как дети, они скрывают, они не хотят, чтобы их наругали, пытаются как-то все эти проблемы скрыть под одеялом, но все равно это не получится.
5: Viņi domā, ka visi kārtībā, un tie mazie neko nesaprot. Un tad ar bērniem, nu, cik nu mazie, nu, pieauguši cilvēki, viņiem viņi rāda, ka viņai podziņa telefons, uz kuru zvan, un izrādās, viņi pa kluso skatās, un viņai vēl viens telefons zem spilvenu.
4: С акциями, оказывается, он серьезный брокер.
5: Tieši tā.
3: Ладно, случаи разные бывают. Ну что, давайте что-нибудь тогда про того бота. Ты же узнал информацию? Да, помнишь, я тебя спрашивал? Расскажу предысторию. Элвис сказал, что он нашел какого-то бота, которым отправляешь номер телефона, и по номеру телефона можно раздобыть всю информацию, которую мошенники, скорее всего, тоже такой же лёхотью, могут получить, просто основываясь на твоем номере телефона. Это ответ на вопрос тогда, на тот, когда тебе звонят и знают твое имя, какие-то твои данные, какой адрес, имейл, они знают все, но они же при этом представляются тебе кем угодно, банком, полицией или еще что-то, и говорят, ну мы же все знаем вот это вот, значит это мы, значит все должно быть. И такой думаешь, ну да, блин, они так много про меня знают. Mm-hmm. Так вот, речь идет о том, откуда они это все знают. Оказывается, дофига информации о нас есть в интернете. Это бот, которым, возможно, пользуются мошенники, а возможно просто для развлекухи, который собирает всю эту информацию. Это один из многих, скорее всего, ботов, правильно я так думаю? Я думаю, что таких полно сервисов. Но вот Элвис один такой нашел, протестировал за свои бабки. Это приятно. И я попросил, говорю, проверь, говорю, мой номер телефона, и что ты там найдешь на него? Расскажи, ну, как бы, что ты... Как, ты же не только мой номер проверил, ты наверняка многие проверил.
5: Savam fake identitātēm, kas man ir. Un galas, ka pa viņām nebija nekāda informācija vispār. Man liekas, es ar šiem te numuriem un šo te izdomāto vārdu uzvārdu reģistrējos visur.
4: Visās
5: krāpnieku lapās visur. Un tiem botiem nebija. Un acīm redzot, tad tie boti, kas bija interesanti, mēs pārbaudījām vienam cilvēkam, un viņam bija avio biļete.
3: Mm-hmm.
5: Un tur, un kas, jā, tur ir ne tikai tu, un tavs e-pasts un
3: tavs numurs,
5: bet arī saistītie cilvēki.
3: Da.
5: Un mēs paskatāmies, ok, saistīts tādu un tādu, nu jā, vīrs, un zemāk, ka mēs paņēmām pilno izrakstu, jā, ir avio biļete, un tur arī viņi sasaistīja. Un tas visticamāk, šī te avio kompānija tika uzlausta, un visas biļetes nopludināts. Un tas, jā, nu cilvēki, ko jūs varat darīt šajā gadījumā, nu, nereģistrēties nekur, nu tas ir stulbs ieteikums.
3: Ну да, ну, потому что все равно мы где-то регистрируемся, везде просят ввести свой номер телефона, cilvēki, подтвердить email, подтвердить email, это все связывается воедино.
5: Cilvēki pat neatcerās, kādās lapās viņi, kur ir reģistrējušies, un mēs katru dienu tagad jau pēdējā laikā ziņās redzam atkal pusmiljons, tur pusmiljārds pat ar parolēm nopludināts atkal darknetā. Un šie te boti, viņi... Tad viņu īpašnieks apērk šīs te databāzes no visiem pēc kārtas.
4: Da.
5: Un uztaisa milionu.

0: Наташка, доступно. Но ты не хочешь платить деньги. Элвис, видишь, не про... Элвис богатый человек. Короче, расскажу про себя теперь, да? Имя было Кристина какая-то. Я не знаю, кто это, понятия мы не имеем. Да, значит, кто-то, ну, где-то какие-то данные не сошлись. Это хорошо, это хорошо. Потому что, когда мне будут мошенники звонить и говорить, здравствуйте, вы Кристина, я буду говорить, конечно, да. Буду таким голосом. Ну, в общем, смогу их, как говорится, пачакарать немножко. Но, тем не менее, никогда так не делайте. Но, тем не менее, там же в этих данных было и Андрей, и Андрей Фан, и топ-радио, поверь мне. Да, и все возможные вариации.
1: И 69.
0: Послушай меня. Андрей хоккей, Андрей коньки, Андрей там еще что-то. Ты понимаешь? Я сейчас осознаю, вот теперь уже,
1: что
0: неделю назад... Да, отвратительный человек. Это когда твою телефонную книжку взломали. Объясню, откуда эти данные появились, да? Вот эти все случаи, когда проголосуют за девочку, и твой WhatsApp воруется. Помнишь эти случаи, да?
1: Да, Андрей, хватит голосовать за девочек.
0: Да, да, да. Ну, да. Короче, когда твой WhatsApp или твой Telegram воруют, вся записная книжка, которая доступна, а в веб-приложении Telegram уже доступна записная книжка, правильно? Она вся уходит в эту же базу. И так, как ты записан у других людей, ну, то есть тех, которых взломали, если ты у твоих знакомых, наверняка тебе, вот как только тебе, считай, приходит сообщение, проголосуй за девочку, вот это вот все, да? Ну, как бы странно, это смешно не было. Хочешь за мальчика, Наташа, если для тебя это принципиально важно, да? Проголосуй за фотографию, да? И как только вот тебе приходит, значит, это кто-то, у кого ты в записной книжке. И значит, им уже доступно то, как ты записан у них. А ты записан, скорее всего, как Наташа Топ-Радио.
1: Да, для них
0: Наташа...
1: это уже информация, которую
0: для
1: они используют.
0: Для них это инфа. И если мне кто-то позвонит, говорит, Андрей, здравствуйте, это с хоккея.
1: Угу.
0: То есть ты понимаешь, какой уровень
1: уже?
0: Доверия
1: да,
0: у меня будет?
1: Же.
2: Yep.
0: Теперь не будет. Не звоните мне больше с хоккея.
1: Так, друзья, ну у нас как раз слушатели сейчас задают важный вопрос, потому что, видимо, не получилось у нас до конца объяснить. Итак, вопрос к Keep LV. Возможен ли более долгий период, чем 3 дня для блокировки возможности взять кредит? Итак, Николай задал нам этот вопрос.
0: Вопрос задает Николай. Отвечать будет
1: Илья. Дело в том, что мы неправильно, наверное, объяснили. В тот момент, когда вы нажимаете на кнопку блокирования кредита, это на все время, до тех пор, пока вы не захотите отменить этот принцип. То есть, если вы на самом деле знаете, что вы хотите взять кредит, тогда вы заходите вновь на KIP LV и отменяете это ваше решение. Но оно вступает в силу спустя 3 дня.
3: Да. Вот. С того момента, как вы нажали кнопку «Отменить этот стоп-кредит».
2: Да, варбу, да. Tas jautājums bija, vai var uztais i tā, kad tu gribi atcelt to, bet tev pēc gada, piemēram, tikai atceļas.
3: Ну, дружин, сделать, конечно, все можно, да, но я думаю, тогда остальные люди не будут рады, да,
1: что это слишком долго ждать. Потому что иногда различные ситуации жизненные бывают, ну и нам нужны кредиты, ну чтобы тут уже.
2: Bet ja mēs runājam par krāpšanām, tad 3 dienas pēc kārtas visticamāk jūs neviens nevarēs noturēt. Parasti tas ir 1 dienas ietvaros.
1: Как раз таки про это идет речь, что поэтому именно Keep LV решил, что 3 дня нам нужно для того, чтобы это решение вступило обратно в силу, чтобы люди вообще поняли, и в случае, если их заманили в эти все мошеннические схемы, чтобы немножечко, ну, с кем-то ты пообщался, да, может быть, сам положил трубку, сам ночью проснулся, думаешь, да что ж я делаю, я же совершенно не для этого хотел, не знаю, там, разблокироваться или еще что-то, поэтому это важно.
3: И потому что кредиты все-таки мы планируем брать за какое-то время, задолго, редко кто берет кредиты, сегодня утром проснулся, я не знал, что я буду брать кредит, да, и что-то увидел, все, обязательно надо купить сегодня, да, ну то есть можно эти 3 дня подождать.
1: Новое решение, просто берите на себя кредит, так, чтобы уже ни один мошенник ничего уже нового взять не смог. Тащите кредитную ношу на себе.
0: Хорошо, что твои советы, Наташка, никто никогда не слушает.
1: Друзья, это все шутка, живите по средствам.
0: Это то ты уже, да, твоя мудрость. Что же, ребят, есть еще что добавить? Это же последний выпуск, давайте какие-то обозначим важные моменты.
1: В этом сезоне я почему-то уверена, что ребята обязательно к нам еще вернутся.
0: Мы вернемся, конечно, в машине.
2: Если церковь mēs atgriezīsimies otrajā sezonā, bet es, protams, turpināšu visu informēt un neapstāšos līdz ar to var sociālais tīklos atrast.
0: Atpīsvētis ne Elvisa Strazdiņša, da, vai sīkavos sociālajās sīcēk.
2: Varat atrast Elvisa Strazdiņšu un mums tagad tieši kā reiz mums iet seriāls par zvanu krāpniecību, kuras ar krāpniekiem, kur man zvan it kā, ka man tur LMT kaut kāds pakalpojums pieslēgts.
0: Da, ja vizēlētu.
1: Tur, jā. Bet tu moment Elvis parīkie paprieždumu?
2: Da, tur man zvanīja kā Elvisam, tāpēc, ka viņi man zīst.

0: numuru, neskapēc piezinīja. Bet, jā, es tur ļāvu viņiem pie savu telefonu pieslēgties, viņi tur it kā vīrusu meklēja, un ik pa laikam latviski runājās, kas bija man ļoti interesanti.
1: O, я слышал это, да, она говорит, он говорит, нажмите на шестеренку, он говорит, что такое шестеренка, я не понимаю, что такое шестеренка. Она ему пошла и как-то по-латышски сказала, она говорит, у нее переводчик, да, она говорит, естатиюми, вот это примерно там. То есть им там тяжело, трудно, но они так стараются, понимаете, и ну нету преград, они все найдут, рано или поздно. Ну мы же говорим, что это тоже не показатель. Да, они не знают латышского, понятно, что они в другой стране находятся, но мы уже выяснили, и были случаи, что местные жители уезжают на заработки и оттуда звонят.
0: Я звоню от калатыска. Конечно. Мне радио Ерекс, как бы усвоена новала ком сериям, который отскакиваешь, как сисклался с латвиски. Так я звоню и латвиски, он чает и. Как сак, капец, как сруна кривиск. Это с первой из яутаем, капец, я усруна это ман кривиски. У меня им зрезер отбилды. Тапец, как крапники, юсу варда испилдия анкету.
2: Да.
0: Он тур норади криеволоду. Он тац. А īstenībā anketā nevar izvēlēties valodu, bet to ja neviens nezin, jo neviens jau nav pildījis to anketu. Un tad uzreiz visiem, okay, labi, turpinām, kas stāstiet, ko.
1: Короче, ребятки, это всё-таки красный флаг, это чушь. Если тебе звонят и уже не могут перейти на латышский из какого-то госучреждения, всё, ну, как бы автоматически, но это не единственный красный флаг, правильно? Таких ну, могут позвонить и по латышски тоже. Ну,
0: teiksim tā, es tikai atgādināšu. Nav neviena jautājuma, ar kuru jūs varētu pārbaudīt, ka jums zvana tiešām bankas darbinieks. Policis. Tāda nav. Aizmirstiet. Jūs nevarat viņam neko tādu pajautāt, ko nevarat atbildēt krāpnieks. Līdz to visu vienkārši lieciet nost klausulu un visu zvaniet atpakaļ uz banku.
1: Tam policiju. Ребятки подготовленные. Подготовленные. У них тимбилдинги, у них есть планерки, у них есть инструктаж. Они проходят практику, теорию и все возможные обучения.
0: Ты что?
1: Но, ребят, спасибо, это полезно, как всегда. Ждем вас в следующем сезоне и напомним, что, во-первых, нас поддерживал банк Luminor весь этот сезон и напоминает банк, что мгновенно разбогатеть, инвестировать и выиграть 1000 евро, это, ну, скорее всего, это мошенничество, ребят. Ну, не мы, мы же не верим в сказки так просто. Банк никогда нигде не просит раскрывать данные банкинга или карты, и пин-коды, и смарт-ID в своих сообщениях. Будьте, пожалуйста, бдительны и берегите свои деньги. Как мы сегодня выяснили, да, когда тебе банк звонит, он не будет у тебя просить смарт-ID. Только когда ты сам самостоятельно звонишь в банк, только в этом случае тебя просят подтвердить свою личность таким образом. Но когда банк звонит тебе, он знает, кому он звонит, и он не просит подтверждать личность с помощью смарт-ID. Это стоит запомнить. Ну, а также важно, что принимать решения в бизнесе, основываясь на фактах, а не эмоциях, и просроченные платежи, плохая репутация могут дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредит информация с Бирос предоставляет данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Прежде чем доверять, проверяйте на Kip.lv и с завтрашнего дня можете заблокировать себе кредиты на Kip.lv с помощью специальной кнопки. Как она там называлась?
3: Стоп-кредит.
1: Стоп-кредит. Пользуйтесь, пожалуйста, друзья. И будьте бдительны. Спасибо, если ты слышишь это в субботу. Это завершающий выпуск «Код мошенников» в повторе. Ну, а сегодня вторник. Всем, ребятки, будьте бдительны. Спасибо вам.
0: Ата.
4: Это был «Код мошенника». Актуальный выпуск во вторник в 8:00 в утреннем шоу

0: Тань Дмитриенко и «Шелк». Именно с этим треком через 2 минуты продолжим.
1: Gribi dzērien, kas ved uz mājām, nevis uz taksi. Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērien eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Pilar Mayo Kludena в Hansa Sperons. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Pilar LV. Встречаемся 30 мая в Hansa Sperons.
4: Автобет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
7: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
8: Ты хотела сказать «увидеть друзей»?
7: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть летом.
8: Слушай утреннее шоу «Топ-радио» в 8.35. Участвуй в конкурсе.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Так, ладно. У нас есть конкурс, ребятки. Давайте играть, мы любим играть. Ну
1: так,
0: ладно,
1: мы любим играть. Но любит ли играть с нами наши радиослушатели? Короче, мы ждем от тебя сообщения. Хочу играть.
0: У нас есть подарочная карта на 35 евро в Vision Express. А также мы расскажем
1: о скидках. Сейчас, кстати, не просто 35 евро, потому что с учетом того, что очень большие скидки, тебе можно добавить 5 евро, и тогда уже со суммой 40 евро ты получаешь еще дополнительную скидку на 40%. Я не знаю, как они будут это читать, это очень сложно математика. Я бы просто...
0: Это не сложно, Наташа, математика.
1: Очень сложно.
0: Но для тебя, да, конечно. Подарочная карта номиналом с 35 евро. Vision Express. Мы подарим одному из наших радиослушателей, который согласится дозвониться нам. Точнее, мы дозвонимся сами. Но тебе надо просто написать, что ты готов. Ты готов посоревноваться.
1: Are
0: ты готов сыграть.
1: Right,
0: ты готов побороться за эту подарочную карту. И, ну, может быть, просто в прямом эфире попробовать с кем-то. Тут знаешь, многие ради участия это делают.
1: Даже говорят, делают?
0: Ради участия.
1: Ради участия.
0: А ты что услышала?
1: Другое.
0: 2-5-0-3-7. WhatsApp. Пиши. Хочу играть. Мы тогда выберем двоих и поиграем. Пока еще. А, мы давай-ка еще пока не немножечко прервемся на небольшую коммерческую информацию. А, не, подожди, конечно.
1: Да, у нас тут пишет уже Гатовс, хочу играть.
0: Гатовс.
1: Уже. You are ready to play, тогда остается
0: сейчас
1: еще
0: всех,
1: на английском написать.
0: Сейчас всех ready to play мы соберем воедино, а пока расскажем о погоде.
2: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 26 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории страны плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный от 3 до 5 метров в секунду.

0: всех видим, кто готов играть, всех видим, ready play, всех видим. Мы, ну, будем выбирать случайным образом, да, так уж получается, что со всеми играть не сможем, но с двумя сыграем. И кому достанется взять подарочную карту, мы это сделаем чуть-чуть попозже. Нам еще надо немножечко времени и послушаем еще один. Возьмем тогда телефон и сыграем. Так что оставайся с нами в начале следующего часа, сразу же конкурс от Vision Express.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
3: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
4: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbisēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
5: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
7: No 25. līdz 27. maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
8: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 50 сантиметров, 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
9: Я макса мазак, палек вайрак. Арсамазин ЛВ, висир тиш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
11: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
12: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
13: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
12: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и бюро «Кредит».

0: свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
4: Андрей Фан.
5: Андрей Фан.
4: Наташа Горбачева.
5: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
4: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
6: Так, что ж, май что? Месяц уже... Слушай, жарко становится на конде, что уже рубай? Давай, врубаем.
2: О, нет!
7: Ты даже забыл, что это за кнопка?
6: Давай, сейчас посмотрим.
7: Что за кнопка?
6: Кондишн.
7: Ой! Слышно?
6: Не работает.
7: Да, ну, жарковато у нас, да. Ну, Эндрю, ты боишься, что тут будет
6: прыть? Пошло. Все,
7: работает. Работает, дует на тебя. Ну, смотри, не продуйся.
6: Закаляться надо. Что значит продуйся? Угу. Что ты продуйся? У нас 2 месяца весны для этого было. Чтобы мы все были готовы ко всем кондиционерам.
7: Лето такое короткое.
6: Так что давайте, все. Отлично, теплые, жаркие. Прям даже немножечко день. Хотя не знаю, вроде как будто... Ну это, наверное, у нас нагрелось тут просто все.
7: У нас нагрелось, да.
6: На улице-то не так жарко, да?
7: Нет, плюс 19 сегодня вообще в самую раскачку.
6: Никуда вообще, ни туда, ни сюда. Поэтому вы там не обольщайтесь, это просто нам тут жарко. У нас горячая обстановка. А страсти будут еще больше накаляться в следующем нашем конкурсе, который мы выбрали участников.
7: Все готовы, все готовы.
6: Мы сейчас с ними свяжемся, мы сыграем.
7: Телефончики.
6: Да, поехали.

0: Слушай, ну, я не знаю, я не дозвонился Марине, но у нас есть телефонный звонок. Видимо, кто-то решил самостоятельно набрать.
1: Давай попробуем.
0: А только что звонил человек. Куда пропал?
1: Зачем ты бросил
0: тлупку? Я не бросил, я поднял наоборот, а человек исчез. Так, кто звонил нам? Дозвонись еще раз, потому что у нас фальстарт. Я не знаю, Мариш, я не могу тебе дозвониться. У тебя, наверное, заблокированы номера. Но зато нам дозвонился кто-то другой. Привет,
1: так,
0: кто это?
1: Алло.
2: Марина.
0: А вот так будет лучше.
1: Так, кто это?
2: Ну, которые вы писали, которые не можете дозвониться, а я до вас дозвонилась.
0: А почему ты с другого номера названиваешься?
2: Нет. А какой у меня номер? Что-то странное.
0: Все, понял, у тебя в WhatsApp другой номер. Ну, ясно.
1: В WhatsApp 814 последняя.
0: Угу. А ты нам звонишь, у тебя последняя цифра 127.
2: Да. Очень интересно.
0: Давай разберемся с этим потом. Подожди, это феномен, да? Это феномен. А когда человек уникальный, он феномен. Я вот такие сейчас вещи тебе буду. Ладно, ну все, Марина, да? Ты Марина, все?
2: Да.
0: Все, Марин.
1: Так, Марина будет участник номер один у нас?
0: Два. Номер один у нас Лен. Лен, привет.
1: Так, Лена.
2: Привет.
0: Привет.
1: Лена номер один, Марина номер два.
0: Но это только лишь по... Это вообще ничего не значит, да, только по очереди. Потому что, да, Лен, ты будешь начинать, и условия конкурса такие, как и были вчера. Если ты вчера не слышала, то это абсолютно не важно.
1: Сначала мы напомним о том, что Vision Express это эксперт в области зрения и слуха уже с 35-летним опытом. И в честь 35-летия специальная кампания с 25 мая по 31 мая в салонах оптики Vision Express пройдут специальные дни клиента. В этот период при покупке на сумму свыше 40 евро будет действовать скидка 40%, что станет отличной возможностью позаботиться о своем зрении с помощью профессионалов этой отрасли. Vision Express, ваш эксперт в области зрения на протяжении уже 35 лет.
0: Ну и в связи с этим связан наш этот конкурс. У нас два участника. Мы боремся за подарочную карту размером, номиналом 35 евро. Кому он достанется?
1: Размер.
0: Да, да. Ну и девушки же дозвонились. Поэтому я так же о важном сначала. Мы будем говорить что-то связанное со зрением. И я сейчас
1: вам
0: скажу тему.
1: Слова, как получается...
0: Вы на эту тему называете ассоциативные слова, но не словосочетания, да? И если кто останавливается дольше, чем на 5 секунд, значит, все, ход переходит, ну, точнее, подарок достается другому участнику. Понятненько? Лен, Марин,
2: да,
0: все ясно?
2: Понятно.
0: Давайте, тогда я сейчас такой, поменяем фон чуть-чуть, сделаем такой немножко драмы и рассказываю вам тему. А тема — это очки. Все, что связано с очками, Лен, начинай. Любое.
2: По одному.
0: Очки и зрение никак не связаны, Леночка. Давай просто посмотри. Очки — это что? Ну, из чего состоят, например?
2: Аксессуар.
0: Да, хорошо, подходит. Давай, Марин, теперь ты.
2: Линзы.
0: Mm-hmm. Это не очки. Ну ладно, у очков есть линза. Все. Давай, Лена.
2: Четкость.
0: Что?
1: Четкость?
0: Ну ладно,
1: да.
0: Марина.
2: Оправа,
0: все да. Правильно. Лена?
2: Стекла,
0: допустим, Марина.
2: Аксессуар.
1: Это было?
2: Зрение.
0: Было?
2: Как уже было?
0: Да, я же сразу сказал, что очки, зрение. Ну, пытались назвать, я сразу остановил, сказал, говорит, давайте минус очка. Короче, ну блин, Марин. Да было все уже.
2: Ну, плюс-минус, ну, в смысле зрения.
0: Ты понимаешь,
2: плюс-минус,
0: очень долго это все затянулось. У нас 5 секунд всего лишь. Но в другой раз.
1: Марин, поменяй номер на нужный.
2: Ничего не поняла.
0: Ладно.
2: Два слова. Ну, ясно.
0: Да, быстро все получилось. Ну, блин, и зрение, и оправа были уже названы.
1: Аксессуар,
0: ну, что мы подумали, да. Аксессуар, да, точнее. Так что тут уж извини. Ну, Лен, поздравляю.
2: Спасибо большое.
0: А знаешь, ну, как бы многие сейчас могли подумать, ну, а что тут про очки говорить? А я подготовился, я такой
1: давай.
0: Думаю. Мне нужен же, знаешь, типа какой-то...
1: Душка.
0: Давай, хочешь с тобой поиграем, Наташка? Вот попробуем. Слушай, душка. Заушники есть у очков. Ты в курсе была?
1: Заушники?
0: Да, заушник. На носоупор.
1: Да
0: шарнир, замочек, накладка, очки бывают корректирующие, солнцезащитные, прогрессивные, монокль, ларнет, пенсне, очки авиатор, очки
1: вот
0: капли,
1: смотри,
0: виртуальные очки,
1: я
0: в конце концов.
1: Теперь, пожалуйста, увидишь. А ты, Леночка, молодец,
0: большая. Они могут быть стеклопластика, серебро, акцент, металл, все что угодно, ребятки,
1: ты
0: там много.
1: Ты справилась самостоятельно, даже в таких экстремальных ситуациях, как вот так в прямом эфире топ-радио. Ты большая, молодец, и тебе достается
3: спасибо.
1: Подарочная карта на сумму 35 евро Vision Express. Поздравляем!
3: Супер, спасибо!

0: все. Ну, это я не зевал, это я просто... Я так пою. Я прихожу в караоке, вот так вот просто беру микрофон. Поэтому меня выгоняют.
1: Подожди, слушай, ты начинаешь петь. Я несколько раз видела, как ты поешь.
0: Я кричу больше, чем пою.
1: Да. Твои движения, заглушаются на твое пение. И всегда тебе на помощь приходит Рузанка, давай это честно. Да. Ты вот только начинаешь, она такая, а тут чаечку нужно помочь срочно.
0: Ну, так она нам всегда приходит на помощь. Мы тут тоже только начинаем, только разгуляемся, уже 10 утра, и Рузанка приходит.
1: И Рузанка говорит, хватит уже, приходите немножечко в себя,
0: ребята. И это с собой заберите, и это уберите.
1: Так, подожди, что мы? У нас еще, а чего ты сразу про Рузанку? 40 минут еще есть куражиться.
0: Рус, давай видеть уже быстрее. Все. Мы накуражились, честно говоря.
1: Да, видно, что. Ну, слушай, сегодня такой насыщенный день, честно, как будто бы прям даже, вот я смотрю на тебя, ты прям подустал.
0: Мы даже кондиционер врубили.
1: Да, жара. Так,
0: хочешь прям новость?
1: Ну, я начинаю. Ты что-то хотела. У тебя есть новость?
0: Я?
1: Да. Нет?
0: Да, конечно.
1: Так, короче, я...
0: У меня есть, знаешь, какая новость? Что следующий трек очень классный. После этого я тебе расскажу новость.
1: Ты потому что любишь Рою, ты обожаешь ее.
0: Я не знаю, о чем ты говоришь. Я тебе расскажу новость, действительно есть у меня такая. И буквально через эту песню очень важная информация будет, вот увидишь.

0: что готова?
1: Yes, новость, I'm ready right now. Yes, yes.
0: Новость, ради которой мы вообще просто пришли в эту радиостудию 7 утром.
1: Мы пришли,
0: новость, ради
1: свет.
0: Которой мы все здесь не просто так включили свой радиоприемник, а новость, ради которой да вообще просто произошло все на этом свете. Потому что в Норвегии запретили справлять определенную большую нужду с видом на красивый залив. Именно такой заголовок этой новости. Там применено другое слово даже. Короче, история такова. Шикарная новость, согласись.
1: Какофония?
0: Угу. На острове построили шикарный общественный туалет с панорамными окнами. Красивый.
1: Подожди, туалет с панорамными окнами.
0: Да, да.
1: Типа в пол?
0: Стоимость проекта 2 миллиона.
1: Неплохо.
0: Да, и я не знаю, то есть это был общественный или не общественный, или какой-либо. Короче, очень красивый. Виды в Норвегии.
1: 2 миллиона!
0: Потрясающие. А, значит, он такой был на возвышенности. Панорамные большие. А, значит, все. Вмонтирован.
1: Почему ты говоришь «был»? Кто-то там натворил дело.
0: Им запретили пользоваться. Знаешь,
1: да?
0: Почему? Да.
1: Как
0: потому
1: это?
0: Что, да потому что этот шикарный вид открывал такой же шикарный вид на какую-то авиабазу. Секретную, суперскую. Они такие, так.
1: Нам нужно, же... он справляет нужду.
0: Да.
1: Или шпион.
0: Шпионит. Такой. И в прямом смысле. В этот момент такие, так я так планировал шпионить.
1: Это
0: и
1: чтобы
0: когда...
1: скрыть медвежью болезнь от стресса.
0: Да-да-да. Я шпионю, но мне очень страшно. Или шпион, который
1: обосрался,
0: но выполнил свою миссию. Потому что авиабаза видна, как на ладони была. Они такие говорят, нет, нам этим засранцев здесь не надо. И закрыли, все, нельзя, запретили. 2 миллиона, как коту под хвост, вот туда же.
1: Слушай, но я когда-то выставляла, короче, сторис, ты говоришь, 2 миллиона. Я была в нашем латвийском прекрасном кемпинге.
0: Вы видели?
1: На берегу,
0: да.
1: И там юркал на в ту сторону. И ты же знаешь, что там такие обрывы прям. И хозяин кемпинга, я сначала проходила вообще мимо, я вообще не поняла, что это такое. Но я должна сказать, что это оказалось... туалетом мужским, да? Потому что это было как сделано как за деревянными такими шторками, но вот чуть-чуть по грудь, чтобы ты зашел туда, с этого закрылись такие дверки, и ты наблюдал за морем, за этим обрывом, и справлял, в общем, свою вот такую вот...
0: Ну, стоимость этого проекта была...
1: Где-то 5 евро.
0: Примерно пятерочку, да-да-да.
1: А здесь 2 миллиона. Свяжитесь с владельцем латвийского кемпинга.
0: Как прокакать их по-норвежски? Вот это вот наши слушатели подсказывают нам. Отличный план. Да-да. Ну, а ты при этом, там можно было какое-то, знаешь, типа, если ты... Как ты определил, что это мужской туалет?
1: Ну, потому что там писсуар.
0: Ага. Я думал, знаешь, типа, ну, как бы, попади в цель, там мишень есть какая-то.
1: Нет, ну, писсуар именно.
0: Такие различия.
1: Да, ну ты знаешь, я тоже подумала, а это же, ты понимаешь, у кого-то же такая вот, это же у владельца этого кемпинга, он такой, если, вот у меня есть одна мечта, возможно, именно вокруг этого писсуара был построен кемпинг.
0: Возможно. Просто он всегда хотел.
1: Начал вот с писсуара.
0: Это делать и смотреть вдаль.
1: И еще хочу, чтобы люди вокруг.
0: Светлое будущее. Ну, скорее всего, да.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 26 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории страны плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный от 3 до 5 метров в секунду.

0: Не, ну это классно.
1: Я не знаю, слушай, у тебя не было такого никогда? А ну, скорее всего, нет.
0: Нет, кое-что у меня было когда-то.
1: Но и ты, об этом мы поговорим.
0: Ты уточняй, потому что, знаешь, сейчас если... Или ты хочешь, чтобы я перечислял, что у меня когда-то было.
1: И чего теперь у тебя нет.
0: И чего теперь еще пока не было.
1: И почему у тебя такое грустное лицо.
0: Планирую ли я это или нет.
1: Короче, девчонки меня сейчас поймут. Я не знаю, ну вот у меня, по крайней мере,
0: а мальчишки что, не поймут?
1: Мальчишки не очень. Ну, мне кажется, что мы не так много тратить денег на какую-то косметику. Или ты тратишь? Есть ли какие-то, да?
0: На женскую, чтобы на подарки, ты имеешь в виду?
1: Не-не-не, чтобы о себе заботиться.
0: О себе?
1: Хотя бы, да.
0: Да.
1: Хотя бы подорожник прикладываешь своему лицу, чтобы оно было помоложе.
0: Я хочу сейчас просто спросить, а вообще кто из мужиков, ну вот вы же понимаете, да, что существуют мужские кремы там всякие какие-то разные, да? Я как бы, я понимаю тоже, что они существуют. И мне периодически жена говорит, ну там типа тебе нужен этот самый увлажняющий крем, говорит, вот я тебе купила.
1: Хватит с хозяйственным мылом тут.
0: Как он там выглядит, как этот, что за крем? Ну все, нет такого вообще как-то. Я и так хорош, потому что.
1: Ну да, да, да, да. Видишь, мы всего, и лосьоны, и крем, и сыворотки, и эти сыворотки должны быть разные.
0: У меня бритва, по-моему, не заряжена, где-то лежит, я вообще понятия не имею. Ну,
1: да,
0: вот.
1: Я посмотрю.
0: Что, моя это трехдневная лицо. Щетина?
1: Это трехдневная?
0: Нет, конечно. Это что? Это пяти.
1: Честно говоря, ты так всегда выглядишь.
0: Ну да, я...
1: А ты когда-то вообще бреешь лицо?
0: Нет, у меня есть зажигалка, я провожу внимание. Вот так вот. Все, что сгорело, то и сгорело.
1: Ладно, короче, вообще я не про это. Я про то, что ты, естественно, мы все ведемся там на эти рекламы, все, что появляется. Все эти средства нам они обязательно нужны, мы их срочно в ночи заказываем. Потом они приходят, и они потом есть. И ты потом такой, раз, и такой, ну что-то как-то жалко на себя маску, такой дорогой. Вот я сейчас, у меня... приобрела там...
0: Маш что-нибудь дешевое на себя, Наташка.
1: Ну, как бы, понимаешь, ты вроде как бы купила...
0: Ты знаешь...
1: И ты думаешь, этого так мало?
0: Сгорела на солнце, купила сметану. Сметана тоже сейчас дорогая, черт. Вот,
1: да.
0: Вот все равно пользуйся такими вещами природными, Наташка.
1: Огурец.
0: Огурцом, да, вот навеки положила, просыпаешься. И съела, позавтракала. А ты взяла, что у тебя завтрака все время нету.
1: Конечно. Ну, да, а ты сидишь вообще, тебе не стыдно, жрешь при мне. И своими яичками не делишься, которые ты там наварил с утра.
0: Ну, яичко нет. Но если мы еще все еще говорим про огурец,
1: то он может пригодиться.
0: Ой, подожди, жарко стало.
1: Так, мне кажется, самое время послушать Зиверт.
0: Как ты определяешь время для Зиверт?
1: Вот прямо сейчас, 9:35.
0: Молодец.
2: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из топ-20. Это топ-20. Топ-20. Бронзовый призер этой недели — место номер 3.

0: Так, ну что, продолжим еще мощнее. Это будет On Your Mind, трек от Сачи. Далее. Ну и новинка Джеймс Хайп, Серотонин. Проверяем новинку через 3 минуты.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Октибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
4: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Gribit dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholtlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholtlīt!
7: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
8: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
9: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Каветри группы «Доктор Клоун» приглашает.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
4: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Газированный напиток РЦ Кола 2 литра 1 евро и 39 центов. Растворимый кофе Intenso Instant или Classic 200 граммов 5 евро и 99 центов. Газированная минеральная вода на Бекхлаве 1 литр 95 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

0: будто... Как будто уже все, dance floor хочется, уже какой-то, какую-то пятницу.
1: Как
0: почему
1: вот,
0: так? Да. Почему вот? Ну, же понедельник, вторник, и все.
1: И я не знаю, все, потому что не понедельник, не любишь работать. Так, я расскажу вам про планы важные.
0: Давай.
1: У нас такие прям, если вдруг ты не знаешь, чем заняться, 29-го, 30-го получается, или 31 мая, то можно отправиться в Вильнюс.
0: Приглашаешь. А, нормально.
1: Короче, помнишь, мы как-то обсуждали, и у одной из наших блогерш, или как их любят, они любят, чтобы их назвали инфлюенсер, есть еще песня, связанная с этим мероприятием. А она ее как-то в топ-такси исполняла.
0: Ну, подскажи.
1: Аукстазупа.
0: Аукстазупа.
1: Помнишь?
0: И что ты в Вильнюс хочешь поехать поесть Аукстазупу?
1: Так нет, там же как раз-таки эта песня была посвящена фестивалю, который уже не первый год проходит в Вильнюсе. Прям вот фестиваль холодного супа.

0: носи эту песню?
1: Нет.
0: Зубы. Не можем никак, да? Ты боишься?
1: Ну, в смысле, зачем? Мы прям должны, ты хочешь?
0: Ну, а почему нет? Классная песня была вообще.
1: Я не согласен.
0: Ладно, в прошлом году 93 тысячи человек посетили этот фестиваль. Не хочешь?
1: А? Сколько?
0: 93 тысячи. Я тебе говорю, это огромный фестиваль. Это просто что? Фестиваль холодного супа. Все розовое, все какое-то фиолетовенькое. Везде какие-то
1: приколы. Я нашел плейлист холодного супа.
0: Плейлист холодного супа? Есть
1: плейлист такой? Холодного супа.
0: Что это значит?
1: Ну, я не знаю, почему-то в плейлист холодного супа попала вот эта вот песня.
0: Холодный суп.
1: Ты знаешь ее?
0: Холодный суп.
1: Да, ты, все ее знают. Все ее знают, камон.
0: Нет, я не знаю.
1: Ты знаешь ее.
2: Listen, she's. Listen, she's.
0: О, да ты что, причем?
1: Почему она в плейлисте холодного супа?
0: Мы вам эту песню не отдадим.

0: Баста зуба. Ну это было логичнее.
1: Курмара Баста зуба. Куртаир.
2: Ладно, Наташка, ну слушай, ты уже раздеваться начала. Не, не, успокойся, ты, перестань.
3: Потом жарко?
2: Дома, по дороге домой послушаешь.
3: Ну ладно, ладно.
2: Хорошо, ну.
3: Ну все, ребят, если у вас нет планов, отправляйтесь туда.
2: Я могу дома, прекрасно, у меня жена классный холодный суп готовит. И окрошку еще лучше.
3: А такие танцы там будут? Настоящую. Там будет мужчина взрослый, 40-летний, в костюме яичко. Там будет такое? С желточком, с белочком.
2: Слава богу, что ты уточняешь, что куриного яичко.
3: Разрезанное.
2: А не какого-нибудь другого. Хорошо.
3: Знаю, Эндрю, короче, не будет ничего такого, поэтому вот лобака, дзвес мой, конечно.
2: Все, давай. Именно с ней мы и отправляемся. В наше.
3: Что-то я завелась.
2: Ты пойдешь в аукцион. Ну, сделай дома, купи и успокойся уже. Знаешь, что?
3: Ай, не говори. А кстати,
2: чем он отличается, их холодный суп от нашего? Ничем.
3: Ну, чем? Тем, что наш вкуснее, тем
2: лучше. Нет, это точно, да, это бесспорно. Но есть же всякие нюансы, у которых там, например, кто-то там подает его с горячей картошечкой запеченной. Кто-то там... С чем еще можно подавать холодный суп? В прикуску, знаешь, что найдет?
3: Зелень.
2: Зелень тут, она идет внутрь, по-любому.
3: Внутрь.
2: Ну, такая, знаешь, типа свекла. Ну, конечно, ну, это
3: понятно,
2: уже внутри.
3: Кефир.
2: Я говорю, что... Она идет, ну, как бы, в отдельно в прикуску, там всякие,
3: ну,
2: еще,
3: смотри, есть
2: хлебушек какой-то.
3: Да, это понятно. Короче, есть те, кто, опять-таки, если говорить уже про яички, которые уже не раз...
2: Тоже, кстати,
3: сегодня...
2: иногда
3: да,
2: идут...
3: Да, кто-то берет огромное яйцо здесь пополам, и вот такие два кушмана вот это вот бросают, а кто-то мелко-мелко-мелко нарезает, понимаешь? Вот тебе нюансы. Угу. Тебе как нравится?
2: Мне нравится окрошка, я уже тебе сказал.
3: Все понятно.
2: Все. Ребят, всем отличного дня.

0: другое. Вдохновились немного ребята. In Pieces Against Enfield очень скоро.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Биг Банк платит своим клиентам?
9: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
11: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
12: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
11: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредит.

очень странных праздников. Всемирный день рыжих, например, нет. Хотя что-то странного, да? Но сегодня еще и день Дракулы, а еще день хождения босиком. Так что если вы встретите на улице бледного рыжего,

0: услышим скоро.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais. New entry.

0: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
1: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.

песню «Justify My Love». Это был 1990 год. Клип тогда вызвал такой скандал, что MTV даже ограничили его показ. Трек звучал вот так, может, кто-то помнит. Ну, помнят все, кто смотрел MTV после 12. В общем, если хотите вспомнить, посмотреть, то Justify My Love. Да, Ленни Кравиц приложил руку, на самом деле, помог Мадонне создать этот необычный шедевр. В личной жизни у Ленни тоже было много внимания прессы. Он был женат на актрисе Лиса Боннетт. И у них родилась дочь, которую мы все прекрасно знаем. Зои Кравиц уже отдельный такой артист большой. После развода с женой Лисой много лет она была вместе с Джейсоном Мамоа, тот самый, который из «Игры престолов». Ну и, конечно же, не только. Из последнего это что? Майнкрафт, да? Мне кажется, он там играл. Но в 24-м году они тоже разошлись. Но вообще, на самом деле, Ленни и Джейсон у них очень теплые отношения. Они спокойно общаются. И общались, когда еще бывшая жена была вместе с Джейсоном. В общем, прям дружба, прям все так очень адекватно и спокойно. Вообще, сам Кравиц сейчас официально не состоит в отношениях. И в недавних интервью он говорил, что уже несколько лет это сознательно вот так вот остается один и считает, что это часть его личного духовного пути. Ну что ж, ребят, с днем рождения Ленни Кравица. Ну и, конечно же, давайте погнали с его треком. Пошло? Ленни Кравиц, Fly Away, прямо сейчас. На волнах Топ-Радио.

Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно будет светить солнце. Вечером в западных и центральных регионах местами пройдут кратковременные дожди. Сохранится слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха сегодня до плюс 14 и плюс 20 градусов местами. В Риге также будет солнечно. Вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха сегодня в столице до плюс 18 градусов.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: don't wanna go home tonight. Да и рано еще. Много музыки впереди. Скоро.
1: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
1: Метрополы. Видеть и увидеть.
3: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited.

0: Până în tine. 14 августа. Вондерсала. Билеты Delicious Service.
1: Среда начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
2: Автостопом.
3: Включи среду на полную мощность.

попала в британские чарты и очень быстро разошлась по клубам Европы и США. Главная фишка трека — это сочетание такого мощного клубного бит-точка и почти меланхоличный вокал Лоури Ви. Для электронной сцены того времени это звучало довольно-таки необычно, такой танцевальный трек, но с ощущением какой-то такой грусти, каких-то перемен, что и идеально передает даже само название этого трека. Погнали, друзья. Давно не слышала, давно не слушала. Надеюсь, вам зайдет вот вторник.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно будет светить солнце. Вечером в западных и центральных регионах местами пройдут кратковременные дожди. Сохранится слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха в стране сегодня до плюс 14 и плюс 20 градусов местами. В Риге также будет солнечно. Вечером ожидается небольшой дождь. Ветер подует умеренно с запада. Температура воздуха в столице до плюс 18 градусов.

приятные люди. Если встретите рыжего, поздравьте его, сегодня его день. Если кто-то ходит босиком, тоже нормально, сегодня просто такой день.

0: В Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
5: Riepu garaža LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
6: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
7: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
8: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Металлолом стал мед, сдавай.
10: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
11: Izkrasi tās ārā!
10: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
12: Утро начинается не с кофе, а с них.
13: Эндрю, ты в опасности. Эндрю, ты знаешь такое
14: я
13: понятие?
14: Я подозревал, я с тобой
13: Эндрю,
14: работаю.
13: Эндрю, ты в опасности.
14: Ощи. Так это же не я в опасности тогда.
13: А кто?
14: Это наши коллеги в опасности.
13: Потому что они нас не любят.
14: Потому что они все пока улыбаются, как будто нас все улыбают. Ладно, мы шутим.
13: Да. Нет, у нас идеальный коллектив. Так, по-моему, я в опасности.
14: По-моему,
13: я в опасности.
15: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: попивая кофеек, делаю в эфирный рок. Только что придумал и реализовал. Здравствуйте! 12 часов и 9 минут, 26 число, вторник, месяц. 2026 год. Хорошего вам дня, отличного настроения. Тепло, хорошо. Ветер, конечно, будет усиливаться. И завтра, послезавтра будет в порывах неприятный, но более подробно о погоде буду рассказывать в середине этого часа. В конце поговорим о перспективах сегодняшнего хоккейного дня. Кто на что рассчитывает, кто на что-то еще может. А может быть, это просто формальный матч. Чемпионат мира по хоккею продолжается. И сегодня в своем эфире мне выпала честь обозревать Латвия-Венгрия.
1: За хитом «Дневной эфир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Поэтому сегодня с часу дня и до конца этого матча, либо до трех, потому что в три часа меняется уже радиоведущий, мы будем с вами слушать музыку и говорить о хоккее усиленно.

Это был у нас Мартин Гаррикс и Repeated с Эд Ширан, между прочим. Классная коллаборация, мне понравилась, осталось оценить только вам. Мы отправим эту песню в претенденты нашего хит-парада. Рубрика не звучит прямо сейчас в эфире ТОП Радио, и у нас здесь появляется ремейк 2016 года. Да, уже тогда достаточно активно начали делать ремейки. И это у нас будет Freud's I Want It That Way. Как вы думаете, откуда трек? Да, 2016 год ремейка. Это ремейк на очень знаменитый, культовый, можно сказать, поп-хит конца 90-х. Принадлежит оригинал легендарному бойс-бенду Backstreet Boys, и вышел он в 99-м году. Песня стала мировым феноменом, вошла в топ-10 чартов более чем в 25 странах. Да, этот хит находился, не везде он смог победить. Возглавил, тем не менее, хит-парады Германии, Канады, Австрии, Швейцарии, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, и уже совсем скоро, через менее даже чем час, будет играть против Венгрии сборная Латвии. И во многих других странах тоже очень хорошо себя проявил. Ну а сегодня считается одной из самых узнаваемых поп-композиций в истории. Сам текст остается историей о любви, расстоянии и желании сохранить отношения, несмотря на все сложности. В общем, поменялась по большому счету здесь только музыка. Она стала более быстрой, танцевальной. Но 2016 год слышно в этом ремейке.

0: создалось такое впечатление, что у нашей радиопублики, у радиослушателей топ-радио и фанатов ТОП-20 была четкая задача довести этот трек до первого места, а потом что будь, что будет. Четвертая неделя в нашем топе DJ Жуков и Одинокий Голубь возглавили ТОП-20 ТОП-радио. Но спустя буквально одну неделю, 7 дней, минус 5 с первой на шестую.
1: Место номер 6. Шестая.
0: Ну, не знаю, посмотрим в эту пятницу, последнюю весеннюю в ТОП-20. Может быть, будет возвращение. Три недели в топе, ровно год назад, плюс одна строчка, высшее место было пятое, Teddy Swims, Bad Dreams. Как это было совсем недавно, кажется, да?

0: Фаворите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. ТОП-радио. All-time favorites.

кратковременные дожди, ветер днем умеренный, западный, северо-западный, но после обеда во многих районах Латвии порывы ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале плюс 17-21, 17-18 в Латгале, 14-19 в Идзуме, в Курзуме плюс 13-20. В Риге преимущественно облачная погода с прояснениями, дует умеренный северо-западный ветер, температура воздуха до 19 градусов тепла. Завтра в среду воздух не прогреется выше 14-15 градусов. Преимущественно будет облачно, Видземе и Латгале местами дожди, а ветер будет порывистый до 20 метров в секунду.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем переменная облачность.

0: mūsu klāt. Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
2: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.

Вчера в понедельник США обыграли Венгрию 7-3. Таким образом, я понимаю, что уничтожили мечту Венгрии сползти в плей-офф. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Норвегия, Чехия 4-1. Еще одна сенсация. Ну, после матча, который они тоже выиграли против шведов, Норвегия уже не такая сенсация, а уже вроде как серьезные ребята. Что у них там за состав? Германия, Великобритания предсказуемо 6-3. Словения, Италия 5-1. После этой песни мы поговорим о сегодняшнем дне, где будет сыграно 1, 2, 3, 4, 5, 6 матчей. И потом отдых, а в четверг начнется плей-офф.

Америке тоже идет еще хоккей, но там осталось 4 клуба, 2 противостояния. Монреаль-Каролина этой ночью. Каролина после овертайма одержала победу и повела в серии до 4 побед 2-1. В другой паре все еще сложнее. Вегас громит пока что Колорадо 3-0, и им достаточно одной победы. И это при том, что Колорадо отлично прошла 1-8, 1-4, 4-0 против Лос-Анджелес и 4-1 против Миннесоты, но с Вегасом справиться пока они не могут. Сегодня в 13:20 Венгрия-Латвия, в это же время Норвегия-Дания, в 17:20 США-Австрия, в 17:20 Швеция-Словакия и еще два матча в 9:20 Чехия-Канада и Швейцария-Финляндия. Сегодня на чемпионате мира, как вы понимаете, по хоккею последний день группового этапа, и если в одной группе все более-менее понятно, то в другой интрига закручена так, что калькуляторы у вас, болельщиков, работают, я думаю, не хуже, чем сирена на арене. Уже известны 5 участников четвертьфинала. Это Швейцария, хозяева этого чемпионата, Финляндия, которая нам устроила в избучку неплохую такую. Канада, Норвегия и Чехия тоже уже проходят. За оставшиеся 3 путевки продолжают борьбу сразу 6 сборных. Это в том числе и Латвия, США, Австрия, Германия, Словакия и Швеция. Да-да, Швеция, которая пока как-то странно выступает. Но главное внимание латвийских болельщиков сегодня, конечно, приковано к матчу Венгрия-Латвия, который стартует уже буквально через даже 19 минут. Здесь все максимально просто. В общем, команде Хайриса Виталинша достаточно набрать хотя бы 1 очко. Победа в овертайме, по булитам или даже поражение в дополнительное время, и Латвия выходит в четвертьфинал. А вот поражение в основное время может оставить нашу сборную за бортом плей-офф. Но я думаю, мало кто верит в том, что Венгрия возьмет в основное время и обыграет сборную Латвии. Тем более, что какая мотивация у венгров? Они в любом случае уже никуда не пройдут. Ну и не вылетят. После латвийского матча внимание переключится на игру, естественно, США и Австрия, которая нас обыграла, а мы обыграли США. Как все запутано. Там тоже настоящий матч на выживание. Американцам нужна победа любым способом. Австрийцам для продолжения борьбы желательно брать минимум 2 очка. Проигравший почти наверняка попрощается с мечтой о четвертьфинале, но эти клубы, естественно, из элиты чемпионата не вылетают. Ну а вечером состоится встреча лидеров группы Швейцарии и Финляндии. Обе команды уже обеспечили себе, как я уже сказал, выше места в плей-офф и теперь определят, кто завершит предварительный этап на первом месте. Не менее интересно выглядит ситуация в группе Б. Канада уже гарантировала себе первое место, а Норвегия и Чехия обеспечили выход в четвертьфинал. Остается одна свободная вакансия. Ее разыграют сегодня вечером Словакия и Швеция в очном, причем противостоянии. Для словаков все выглядит комфортно, достаточно набрать 1 очко, а вот шведам нужна только победа, и причем в основное время. Любой другой результат отправляет трек-рунер домой раньше времени. Так что сегодня на чемпионате мира тот самый день, когда цена одной шайбы может оказаться выше целого турнира. Кто-то вечером будет праздновать выход в плей-офф, намекая на нашу сборную. Ну ладно, не хочу сглазить. А кто-то отправится собирать чемоданы. Возможно, действительно шведы. И, конечно, главная надежда латвийских болельщиков, чтобы уже после обеда вопрос с четвертьфиналом был решен в нашу пользу. И сейчас мы с вами прерываемся на музыку. До встречи в новом часе, где мы начнем не только слушать музыку, но и говорить о том, как проходит матч Латвия-Венгрия. Я буду вас информировать о том, что там происходит. Голы, удаления, еще раз голы, ворота Венгрии.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 26 число, май месяц, весна продолжается. Ну и на этой неделе не только хоккей закончится, но вместе с хоккеем и весна уйдет в прошлое. Историческое, латвийское, да? А сегодня еще праздник, который особенно любят поклонники мистики, готики и классической литературы. Всемирный день Дракулы. Он отмечается в честь публикации романа «Дракула», впервые который увидел свет 26 мая 1897 года. Именно это произведение Брэма Стокера превратило вампиров или вампира из персонажа народных легенд в одну из самых известных фигур мировой культуры. И я тоже являюсь фанатом и поклонником этого персонажа, и слава богу, что он только вымышленный. Стокер никогда, причем, не был в Трансильвании. Большую часть информации о регионе он собирал через книги, по картам, рассказам путешественников. Вдохновение пришло из английского Уитби. Готические руины и местные легенды помогли создать атмосферу романа. Роман написан необычным способом. История складывается из дневников, писем, газетных заметок и телеграм-персонажей. Словно читатель сам расследует происшествие, которые там происходят. Ну и многие привычные образы вампиров появились благодаря этой книге. В общем, тот, кто действительно еще пытается с кем-то спорить о том, что все это существует, я думаю, что на 99,9% не существует, как и нормальные песни про Дракулу. Не смог найти, поэтому Леди Гага.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: За пультом.
2: Сергей Литвинов.

рубрика не звучит, и у нас появляется достаточно частый гость в эфире, но не с этой песней. Эта песня никогда не звучала 2022 года. Пропустили, но достаточно интересная открытка она называется, с одноименного альбома. Это «Лирик», сценический псевдоним Кирилла Гуда, одного из самых знаменитых и заметных артистов новой русскоязычной поп-сцены. Появился на свет он 21 января 95 года. До сольной карьеры он работал исключительно автором и продюсером, а затем подумал, а почему бы и нет, почему бы и не попробовать, и громко заявил о себе собственными хитами, такими как «Почему», «Обними», «Не жалею» и другие. Что касается открытки, это песня о воспоминаниях, которые хочется сохранить, как старая открытка из прошлого. Она напоминает о важных моментах, чувствах и людях, которые оставили след в сердце этого человека. Это история о ностальгии, тепле и ценности простых эмоций.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
2: Ты хотела сказать «увидеть друзей»?
1: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично выглядеть летом.

0: Сначала буду не только вести привычный эфир дневной, хит за хитом, но и рассказывать о том, как проходит два матча по хоккею. Норвегия-Дания, первый период, вторая минута, и Венгрия-Латвия, то же самое, пока что и там по нулям. Сборной Венгрии этот матч по большому счету ничего не решает. А вот для нас это возможность играть в плей-офф и опять побороться за медали, даже несмотря на то, что были неудачные матчи, например, с сборной Австрии или очень болезненное поражение от финнов. Топ-20 тоже не забываем, это участник нашего хит-парада. Четвертое место вниз на одну. Биби Рекса, New Relation.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Невероятное возвращение. Тогда было год назад, с 9 на 4, 14 неделя в топе Тиесто. После победы вернулся в топ-5.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Вот сборная, кажется, Латвии дает шанс сборной Венгрии для того, чтобы те распечатали ворота Гудлевского, потому что удаление произошло. Ну, 2 минуты, еще повезло. Удар в голову, как бы, и даже кровь из носа пошла у игрока сборной Венгрии. Но пока что мы видим только 2 минуты дали. Это хорошо. Вилман из удален на 2 минуты.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, ветер днем умеренный, западный, северо-западный, но после обеда во многих районах Латвии порывы ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале плюс 17-21, 17-18 в Латгале, 14-19 в Идзуме, в Курзуме плюс 13-20. В Риге преимущественно облачная погода с прояснениями, дует умеренный северо-западный ветер, температура воздуха до 19 градусов тепла. Завтра в среду воздух не прогреется выше 14-15 градусов. Преимущественно будет облачно, Видземе, Латгале местами дожди, а ветер будет порывистый до 20 метров в секунду.

Что-то надо такое поставить на удачу сборной Латвии в матче с венграми. Get lucky. В матче Норвегия-Дания пока тоже 0-0.

редко, когда я доволен собой, но в этот раз я доволен тем, что произошло. Поставил песню «Get Lucky». В итоге в этот момент сборная Венгрии не смогла реализовать численное преимущество на льду. Против сборной Латвии, напомню, идет матч чемпионат мира по хоккею. И сразу же сборная Латвии «Балсерс» забросил свою уже седьмую шайбу на этом чемпионате мира по хоккею. Латвия повела в первом периоде против сборной Венгрии 1-0, и сделали они это в большинстве. Венгры свое преимущество на одного человека не смогли реализовать. Сборная Латвии это сделала достаточно уверенно, легко, и такое ощущение, как будто это была наигранная комбинация. Ну, неважно. Важен только результат. Европа уже в мае столкнулась с погодой, больше характерной для середины лета. Да, сразу несколько стран оказались во власти аномальной жары, а синоптики фиксируют новые температурные рекорды. Во Франции и Великобритании температура воздуха впервые до конца мая превысила отметку в 30 градусов. В Лондоне накануне стало очень жарко, 34 градуса. Это самый жаркий майский день за всю историю наблюдений в стране. Даже ночью температура в британской столице не опускалась ниже 21 градуса. У нас днем до 20 не всегда доходит, завтра не дойдет. Во Франции рекордная жара затронула более 350 городов затронула. И на юго-западе страны я вижу, что воздух прогрелся до 37 градусов. И это еще не стартовало календарное лето. Не легче и тем, кто находится в Испании. Там в отдельных регионах ожидается, что будет жара совсем скоро до 40 градусов.

Мира по хоккею. Прямо сейчас идут два матча. Норвегия тоже забросила датчанам 1-0 в первом периоде. 17-я минута там. Все предсказуемо. Латвия 2-0 против сборной Венгрии. 19-я минута. Очередное реализовали большинство. Смирнов. Два большинства у сборной Латвии. Два реализованных момента. Ну, собственно, по игре чувствуется разница в классе, и не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы как-то по-другому сборная Венгрии начала играть. Поэтому пока все хорошо. Если вы мечтали почувствовать себя агентом 007, то такой шанс у вас появился. Правда, за рулем весьма необычного автомобиля в США на аукцион выставили спорткар, который выглядит так, будто только что выехал со съемочной площадки очередного фильма о Джеймсе Бонде. Речь идет об автомобиле Aston Martin DB9 2006 года выпуска. После аварии машину не просто восстановили, а превратили в настоящую бондовскую легенду. Под капотом теперь установлен мощный двигатель от Chevrolet Corvette, а в решетке радиатора появились декоративные пулеметы, которые умеют выпускать языки пламени с помощью пропановых баллонов. Для полного эффекта сзади установили дымовую завесу, систему, которая создает вот как раз-таки настоящую дымовую завесу. Если понадобится, в салоне специальный пульт управления с кнопками и переключателями для активации всех эффектов, которые работают. Вместо привычной приборной панели установлен большой экран с анимацией в стиле фильмов о Джеймсе Бонде. А интерьер отдан специальным людям, которые превратили его в настоящее искусство. И там еще и черная алькантара, и много всего. Передать словами сложно. Сейчас этот необычный автомобиль выставлен на продажу на американском аукционе за достаточно серьезные 40 000 евро. Так что, если кому-то давно не хватало личного шпионского автомобиля с огнем и дымовой завесой, вариант уже найден. И пока я рассказывал вам про автомобиль Джеймса Бонда, 3-0 сборная Латвии повела в матче с сборной Венгрии первый период. Главное помнить, где находится, где вы сами находитесь и где находится самый суровый технический осмотр в Латвии. Мы в Латвии, и если действительно приобрести этот автомобиль и попытаться устроить покатушки по латвийским дорогам, надо быть готовым, что у нас действительно самый суровый ЦСДД. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Он нарисует немало двоек, и от бонд-машины автоматически ничего не останется. Она превратится в автомобиль после серьезного ДТП за 40 000 евро. Ну, так себе перспектива.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Многие уже сказали про сегодняшний день. И мои коллеги, и Рузана. Буду банальным. Ненавижу быть банальным, но сегодня вот захотелось именно быть банальным. Всемирный день рыжих. Сегодня праздник людей, которых природа наградила уникальностью. И сегодня Всемирный день рыжих отмечают абсолютно все те люди, уникальные люди. Как мне кажется, по разным оценкам, рыжеволосые составляют всего 1-2% населения Земли. И как тут их не назовешь уникальными людьми? Рыжий цвет волос связан с особым геном. Больше всего рыжеволосых живет в северо-западной Европе. Особенно высокая доля встречается в Шотландии и Ирландии. Рыжие волосы встречаются у людей любой национальности. В мире проходят даже фестивали рыжеволосых. Самые известные фестивали, естественно, в Нидерландах. Они вообще любят этот цвет, куда ежедневно приезжают тысячи людей с рыжими волосами со всего мира. Да, этим людям хорошо, невозможно затеряться в толпе. Ну а у нас чемпионат мира по хоккею продолжается, и сегодня предварительный этап закончится матчами Швейцария-Финляндия, Чехия-Канада в 9:20. До этого в 17:20 Швейцария сыграет, как я уже сказал, с финнами, а вот Швеция будет играть со Словакией. И тут они будут между собой решать, кто пойдет дальше, а кто поедет домой. США-Австрия тоже очень важный матч в 17:20. Ну и Латвия после первого периода против сборной Венгрии 3-0. Норвегия более напряженный матч с датчанами 1-0 тоже после первого периода.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

очереди у нас рубрика «Не звучит» и послушаем еще один классный ремейк, не свежий. Чемпионат мира по хоккею продолжается, и стартовали вторые периоды в матче Норвегия-Дания и Венгрия-Латвия. После первого периода Латвия ведет над венграми 3-0, а Норвегия 1-0 против датчан. Там более напряженное противостояние хоккейное. У нас в эфире появляется Мида с треком «Belief». Тут есть интересная история. «Belief» — это танцевальное переосмысление легендарного хита «Cher», который вышел в 98-м году и навсегда изменил поп-музыку. Именно песня «Cher» сделала знаменитый вот этот эффект «Auto-Tune», который как художественный прием, им потом воспользовались многие, и в том числе группа «Touché». «This Goodbye Is Not Forever» тоже стали популярны в итоге. В общем, эта песня «Belief» тогда еще от «Cher» в 98-м году возглавила чарты более чем в 20 странах мира. Версия «Мида», что мы послушаем, появилась в 2017 году, уже тоже далеко не новая, не свежая, и сохранила знаменитую мелодию, главный посыл оригинала, тем не менее стала более танцевальной и с хаос-звучанием. Сама песня рассказывает о расставании и поиске сил двигаться дальше. Главный вопрос композиции – можно ли снова поверить в любовь после боли и разочарования? Ну, можно, но должно пройти время.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Рими».
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Čo tebe сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 eiro. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
10: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
9: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
10: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
9: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
11: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Достойный вице-лидер. Место номер 2.

0: Андерсонс все-таки, я так подозреваю, успел реализовать большинство. Очередной сборной Латвии. Прямо сейчас идет матч чемпионат мира по хоккею против сборной Венгрии. Играет сборная Латвии и повела в счете 4-0. Три шайбы было заброшено в первом периоде. За первые 10 минут второго периода вот одна только что. Горяченькая Батня и Крастенбергс сделали результативные передачи. Также Траумакс, Смирновс и Балсерс забрасывали шайбы в этом матче, который еще будет продолжаться ровно половину столько, сколько было.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Так что праздник хоккея не прекращается, и праздник нашего хит-парада. Только что послушали обладателя второго места. С шестой на вторую вернулись на пьедестал почета Филатов, Карлс. Включи музыку. А что у нас было? Два года назад. Тоже возвращение в топ-3. Тогда это была «Невеста» DJ Smash. Ничего не говори.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: All-time favorites.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, ветер днем умеренный, западный, северо-западный, но после обеда во многих районах Латвии порывы ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале плюс 17-21, 17-18 в Латгале, 14-19 в Видземе, в Курзме плюс 13-20. В Риге преимущественно облачная погода с прояснениями, дует умеренный северо-западный ветер, температура воздуха до 19 градусов тепла. Завтра в среду воздух не прогреется выше 14-15 градусов. Преимущественно будет облачно, Видзем и Латгале местами дожди, а ветер будет порывистый до 20 метров в секунду.

нашем матче не смогли пока что Венгрия размочить счет. 4-0 Латвия везет, а вот в матче Норвегия-Дания, Дания отыграла один гол. Однако Норвегия только прямо сейчас забрасывает свой второй и вновь везет.

0: Продолжается, и сегодня, как я уже говорил ранее, заканчивается предварительный этап, и далее только матчи на вылет будут. Латвия-Венгрия уже 5-0 уходит, в том числе и Норвегия в отрыв от Дании, которые сократили отставание, но норвежцы забросили еще одну шайбу, и еще стал против датчан 3-1. 5-0 против Венгрии у Латвии. Несколько минут назад Туманов сделал счет еще более разгромным. Аргентина, Ямайка 5-0. Но я думаю, что если так дальше продолжится, то будут еще голы. И тут уже вопрос другой. Пропустит ли Кристер Гудлевскис? Будем наблюдать.
1: Автоклуб. Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
0: Летний зной – настоящее испытание для техники, и автомобили – не исключение. Жару и солнце способны выдержать далеко не все элементы автомобиля. Самую большую опасность представляет прямое солнечное излучение. От него страдает резина, уплотнители дверей, окон, да и сами шины. Солнечный свет активно разрушает резинотехнические детали. Уплотнители дверей и окон под воздействием лучей высыхают, теряют гибкость, становятся жесткими и трескаются. В итоге нарушается герметичность кузова. Деформируется и природный каучук в составе покрышек. На боковинах появляются трещины, а сцепление с дорогой ухудшается. Чего еще бояться солнечным днем? Высокая температура под капотом бьет по аккумулятору. Химические реакции ускоряются. Вода из электролита испаряется. И срок службы батареи сокращается. Ультрафиолет, в свою очередь, разрушает лакокрасочное покрытие. Молекулярные связи рвутся, появляются микротрещины и выцветание. Что касается салона, то там при жаркой погоде может быть до 60-70 градусов. Приборная панель и пластиковые элементы могут деформироваться, трескаться и со временем начинать выделять вредные компоненты. Обивка кресел, особенно из натуральной или искусственной кожи, пересыхает, теряет эластичность и покрывается сеткой мелких трещин. В общем, чем дольше автомобиль стоит под прямыми лучами, тем выше риски дорогостоящего ремонта.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.
0: Скажут, сглазил, пока вы слушали полторы минуты новости автомобильные. Произошли голы в двух матчах. Венгрия отыграла. Один гол сглазил. Интрига? Не думаю. За Кристера Гудлевскиса, конечно же, обидно. Мог бы быть уже на этом чемпионате третий сухой матч, но нет. Пока, по крайней мере. Ну, а Дания отыграла у норвежцев один гол. Там 3-2 в пользу Норвегии.

пока что на нас вешается очень активно пыльца. Ну что, перерыв второй период закончился, как в матче Венгрия-Латвия. 5-1 латвийцы ведут. И Норвегия-Дания 3-2. Вот где напряженная еще ситуация. Ну а далее целых 4 часа для вас будут работать девчонки Лина. И после нее сразу Виктория. Не будем их заставлять обозревать хоккейный матч. У них есть свои эфирные дела. Да и тем более, что по большому счету все понятно. Даже несмотря на то, что еще остались 20 хоккейных минут этого большого праздника. И последнее. О трех бензиновых моторах к почти бесшумной электротяге. Легендарная итальянская марка Ferrari открыла новую страницу своей истории и представила все-таки первый полностью электрический автомобиль. Новинка получила название Luce, что в переводе с итальянского означает свет. Электрокар способен проехать более чем 530 километров на одной зарядке и разгоняется до сотни всего за 2,5 секунды. При этом модель стала самой тяжелой Ferrari за всю историю бренда. Кроме того, это лишь второй четырехдверный автомобиль марки и первый Ferrari с 5 полноценными местами для пассажиров. Стоимость новинки составляет около, внимание, 550 тысяч евро. Сумасшедшая сумма, с которой придется расстаться поклонникам. И что-то мне подсказывает, что эта машина может только дороже становиться. Поэтому, если в кармане завалялись 550 тысяч евро, приобретать надо, пока не поздно. До завтра.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Добрый день, друзья! На часах 3, а это значит, что в эфире ваша дневная смена. И у микрофона я, Вика Виктория, ваша верная попутчица этого дня, этого вторника. Ну что, официально возвращаюсь в строй после отпуска. Знаете что? Пока никакой послепутешественной драмы и дофаминовой ямы. Мне кажется, секрет в том, что когда возвращаешься из тепла, а дома тебя тоже встречает солнце и нормальная погода, организм такой, ну ладно, принимается, хорошо, вот это мы вернулись, так вернулись вовремя. Так что настроение отличное, энергии много, и

0: нравится мне голос голубя, место номер 6. Может, так же ты ко мне придешь. In Beautiful Places, Тиесто, Ариана Грейс, место номер 8. Также трек в топ-20-ке послушаем. Очень скоро на топ пройдем.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Эндрю, ты в опасности. Эндрю, ты знаешь такое
5: понятие?
4: Я так
5: подозревал, я с тобой
4: работаю. Эндрю, ты в опасности.
5: Так это же не я в опасности тогда.
4: А кто?
5: Это наши коллеги в опасности.
4: Потому что они нас не любят.
5: Потому что они все пока улыбаются, как будто нас все любят. Ладно, мы шутим.
4: Нет, у нас идеальный коллектив. Так, по-моему, я в опасности. Я в опасности.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
1: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu.
6: Среда начинается с правильной остановки.
7: Автостопом.
8: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
6: Начни утро с программы «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
7: Автостопом.
8: Включи среду на полную мощность.
9: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
12: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
8: Место номер 8.
13: Восьмая.

6 мая, а календарь сегодня, честно говоря, слегка удивляет, сказала бы я, но я-то наш календарь знаю, поэтому меня уже ничего не удивит в нем. Во-первых, Всемирный день рыжих, так что если у вас сегодня огненные волосы, медный оттенок или хотя бы рыжий кот дома, то поздравляем, это ваш день, сегодня вы официально главный по харизме. И тут же рядом стоит Всемирный день Дракулы, то есть календарь буквально решил соединить рыжих и вампиров в один день. Звучит как очень странный кастинг нового сериала. Как бы он мог называться? Но согласитесь, есть что-то атмосферное. Рыжие сегодня сияют, вампиры не выходят до вечера, а остальные просто пытаются понять, почему вторник вдруг стал таким мистическим. Кстати, если среди вас...

0: фанаты хоккея смотрят хоккей в машинах и в общественном транспорте. Но через минуту Рахим и Нюша, не бойся, послушаем этот трек. Оставайся здесь, на ТОП Радио.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
4: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.

забирает победу в Венгрии 8-1. Очень мощная игра, море эмоций. Тот самый кайф, когда хочется смотреть до последней минуты, да? Но когда наши выигрывают, всегда хорошо. Ну и еще мы точно увидим нашу сборную на льду в четвертьфинале, хотя бы в одной игре. Соперник, я так понимаю, пока еще не определился, но настроение уже такое спортивное, соревновательное. Хочется еще больше играть.

0: И уже успели соскучиться, поэтому если хочешь сыграть, проверить интуицию и, возможно, забрать что-то классное с собой, то напиши в WhatsApp уже сейчас. На этой неделе мы играем сегодня, во вторник и в четверг. А почему так? Почему только два дня? Просто слушай нас и будешь в курсе всегда.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Unlimited.

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: друзья. Второй час дневной смены officially открыт. Вика, Виктория здесь с вами у микрофона. И продолжаем делать этот вторник максимально легким, музыкальным и местами очень азартным. Потому что уже совсем скоро сыграем в нашу любимую игру «Где правда?». Думаю, многие уже соскучились, так что сейчас самое время включать свою интуицию. Правила простые. Я называю три факта, три новости или три утверждения, что угодно. Но только один вариант будет настоящей правдой. Два остальных – чистая легенда. И ваша задача – понять, где же та самая правда скрывается. Играем не просто так, как всегда. У нас есть подарки. На кону шопер, кепка и пляжное полотенце. Победитель забирает приз. Если не угадал в прямом эфире, то отдаем возможность нашим слушателям. И тот самый слушатель, который самый первый, пришлет мне правильный ответ, вариант, да, и сразу же песню, получит ту самую песню в подарок. Поставлю для вас в эфире. Так что, если хочешь сыграть, напиши в WhatsApp. Хочу играть, Вика, позвони мне. Давай, я готов и так далее. В общем, любую креативность подключаем. Пишем в WhatsApp 250037, кто заинтересован. Кому-то из вас наберу и сыграем в прямом эфире. Так что давайте, друзья.
1: Дневная смена.
2: Виктория на связи.
1: Твой гид по дневной смене.
3: Виктория.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Очень скоро.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Сколько всего нужно успеть до лета? Сколько всего спланировать? Сколько друзей встретить?
3: Ты хотела сказать увидеть друзей?
4: Лучше всего видеть друзей четко и при этом отлично.

0: многим из вас сейчас, потому что до конкретного человека я не смогла дозвониться. Я в целом не могу ни до кого дозвониться. Не знаю, техника полетела в моих руках, все было хорошо, проверяла. Но, как обычно, какой-то момент, который не ожидаешь, она тебя подводит. Не дружит со мной сегодня телефон. Хотя, нет, все еще не дружит. Так что конкурс будет для всех. Песня в эфире для тебя, если найдешь правильный вариант.
1: Где правда? Где правда?
2: Где все-таки правда?
3: А где ложь? Конкурс. Определи, где правда, а где ложь.
1: А где ложь?
3: Из трех услышанных фактов найдешь правду.
1: Найдешь правду. Забираешь приз.
0: Итак, повторюсь, приз у нас такой. Ты мне пишешь правильный вариант, который ты считаешь, что это точно правда. И сразу же название песни, которую хотел бы услышать в эфире. Но только давайте песня должна все-таки как-то быть уместной. Да, не то чтобы... Это может быть абсолютно не формату, но давайте там без разной ругани, там матерных слов, да, друзья. Так что постараемся без этого. Но песню вам поставлю. Самому первому, самому правильному. Но если будет очень много правильных вариантов, ну, то, возможно, тогда закручу в рулетке. Хорошо, друзья, не так часто мы слушаем ваши песни, но сегодня такая возможность у вас имеется. Итак, у меня есть три новости. И первая новость такая. Мальчика арестовали по подозрению в изготовлении фейковой Кока-Колы. Второй вариант. Вместо уфолога радиоведущие взяли интервью у уролога. И третья новость. 34-летняя Кристин поступила в школу, выдав себя за

0: Но прежде мы послушаем еще один трек после рекламы. Это трек из топ-20, место номер 20. Поддержим его и узнаем, где скрывалась правда.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
3: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
4: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
5: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Прямо сейчас песни из ТОП-20.
7: Это ТОП-20.
8: Место номер 20.

из радиостанции Аргентины, решившие рассказать слушателям об НЛО, совершили забавную ошибку, объявив слушателям, что к программе вот-вот подключится эксперт в области уфологии. Радиоведущие вскоре разразились хохотом, а гость программы, которого прежде всего спросили о том, откуда он так много знает об НЛО и как долго он занимается уфологией, огорошил всех, заявив, что он вообще-то никакой не уфолог, а уролог. Врач со смехом отметил, что название прям похоже, но все-таки это не одно и то же. Впрочем, ведущие не растерялись и спросили доктора-уролога, что же все-таки он думает именно об инопланетянах. Уролог авторитетно заявил, что, возможно, инопланетяне и существуют, но с уверенностью он сказать ничего не может. Вариант номер два и только. Кстати, кто-то и свой вариант подкинул, что первое была правда, второе именно была ложь, и третье тоже правда. Нет, в конкурсе, где правда, у нас есть только одна правда. Новости могут быть похожи на какую-то из правд, но они специально так сделаны, что все-таки там должно быть неверно, потому что только одна правда у нас, друзья. И мы послушаем с большим удовольствием Коста Ла Коста. Песня «На ночь» для Александра, который был самый первый, самый быстрый и самый верный.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха от +14 до +18 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.

своему завершению. Не хочу с вами прощаться. И не буду, потому что остаюсь с вами в вечернем драйве до 7 вечера. Вик Виктория, ваша верная попутчица дня. Буду с вами. Я на связи. 250-37 WhatsApp. Но в завершении часа еще два трека.

0: незнакомцем. Место номер 14. Трек стоп 20. Это Дон Диабло Виз Халифа. Скоро.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam Peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Хорошие цены в магазинах «Лац». Вареная колбаса «Свестмайжу» 900 граммов от «Фореверс» 2,39 €. Молочный напиток «Миллер Милч» определенные виды 400 граммов 1,15 €. Молочный шоколад «Лакми» с начинкой из орехов и печенья 265 граммов 3,19 €. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
6: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
7: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, €99. И Кока-Кола или Кока-Кола Zero 99 €. Lidl стоит того.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: TV3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
10: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
9: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.

0: Вечерний драйв.
1: Вечерний драйв.
2: Ну что, друзья, это вечерний драйв. Добрый вечер. На часах 5, а это значит, что мы официально переключаемся в режим вечернего времени. У микрофона

Объезжать или наоборот, если кто-то хочет немножко замедлиться, застопориться сегодня и наоборот таки попасть в эту пробку и послушать музыку, ни на что другое не отвлекаться, то тоже напиши, я скажу, где эта пробка, где нужно застрять, чтобы ни в коем случае вы не выбрали какой-то путь очень простой, беспробочный, ну и, конечно, без аварийных ситуаций, друзья, так что только если новости пробок, а вот новости аварий не очень хотелось бы получать. В общем, я на связи. Буду с вами.

0: очень скоро.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Цитруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Riepu garažā LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Узнай vairāk Citadela LV.
7: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
8: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика LV.
7: Метрополы. Видеть и увидеть.
9: Среда начинается с правильной остановки.
10: Автостопом.
11: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
9: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
10: Автостопом.
11: Включи среду на полную мощность.
12: Утро начинается не с кофе, а с них.
13: Эндрю, ты в опасности. Эндрю, ты знаешь такое
14: понятие?
13: Я это
14: подозревал, я с тобой работаю.
13: Эндрю, ты в опасности.
14: Так это же не я в опасности тогда.
13: А кто?
14: Это наши коллеги в опасности.
13: Потому что они нас не любят.
14: Потому что они все пока улыбаются, как будто нас все любят. Ладно, мы шутим.
13: Да. Нет, у нас идеальный коллектив. Так, по-моему, я в опасности. Я в опасности.
15: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
16: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Top Music. Песня из ТОП-20.

0: вернуть вас в сегодняшний день, 26 мая. И вот это же прямо бинго для любителей экстрима на календаре. Сегодня одновременно Всемирный день рыжих и Всемирный день Дракулы. Совпадение? Ну, конечно. Абсолютно нормальное, спокойное, ничем не подозрительное совпадение. С одной стороны, люди с огненным характером и оттенком волос, которые сам по себе как режим «Внимание, я здесь!» видны со стороны, видны везде, издалека. С другой – легендарная классика – бледность, загадочность и вечное недовольство солнцем. И где-то между ними календарь как будто такой: а давай добавим еще больше хаоса. Если сегодня вдруг встретите на улице человека с яркими волосами и очень серьезным взглядом на свет, не пугайтесь. Это не сюжет фильма, это простой день у человека так сложился. Рыжий апокалипсис и вампирская эстетика в одном флаконе 26 мая в этот вторник. Но если кто-то еще максимально бережет себя от солнца, возможно, он просто соблюдает баланс силы вселенной после утреннего кофе. В общем, календарь сегодня явно с чувством юмора. Ну и мы не отстаем, друзья. 2-5-0-37 WhatsApp. Поздравлю тебя, самого моего рыжего, самого моего бледного Дракулу. Ну и поздравим кого-то из ваших знакомых. Именины, день рождения, особенно день, годовщина, да все что угодно. Давайте вместе радоваться, вместе праздновать, вместе жить эту жизнь. По крайней мере, эти 2 часа в вечернем драйве на Топ Радио.
1: Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20.
3: Топ Радио. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Бет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от +14 до +18 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров.

0: Это еще целый час у нас впереди. Как раз тот самый момент, когда день уже чуть позади, рабочий, ну а вечер начинает кайфовать вместе с нами и работать уже на нас. Продолжим вместе с Катей Чеховой из «Забери». А также место номер 10 из 20 лучших тоже послушаем. Кайго, «Save My Love». Хороший вечер, друзья мои, удачи на дорогах. Оставайся с нами.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Готовься к лету вместе с «Юск». Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на «Юск.ЛВ».
4: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 gramu 49 centi un čipsi Lay's trīs veidi 200 gramu 1,69 centi.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Anna, kur ir gardākās kūkas?
9: Tu domā, kurā vietā?
8: Nē, kurā pilsētā?
10: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
11: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
8: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
10: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
14: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

что, друзья, добрый вечер. Еще раз мы с вами уже во втором часе вечернего драйва. Это значит, что настроение только разгоняется. Это Вика Виктория, ваша верная попутчица этого вечера. Буду здесь

пять. Немного застопориться и послушать музыку на топ-радио. Очень даже понимаю. Кстати, у нас следующий трек классный. И кто уже узнает сразу с первых нот, это Tell Me Why в ремиксе от Supermode. Рабочий день остается позади для многих из нас. Город зажигает огни. Это вечер. Это вечерний драйв на топ-радио.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: OptiBet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
5: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
8: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi!

вечер, Топ Радио. Еду с подругой с Елговым. Передайте ей, что я очень ее люблю. И желаю ей успехов в новой работе. Подруга зовут Аманда. Аманда, я тоже присоединяюсь. Желаю успехов. Пусть все получится на новой работе. Ну и настроение классного вам, девчонки. И всем нашим слушателям, кто сейчас здесь с нами на одной волне, разделяет наше настроение вечернего драйва.

нежный привет жене и доченьке, которые сейчас едут на тренировку по синхронному плаванию. Ох, успехов! Наверное, вы единственные люди, кого я теперь знаю с таким интересным занятием спорта. Синхронное плавание. Я вообще от воды далека, это одна из моих фобий. Как и высота, и темнота.

0: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.

делаем, делаем вместе. Без вас не было бы нас. Нас без вас. Мы вместе это делаем, друзья. Далее прозвучит трек, который, ну, звучит везде. В рилсах, шортсах, тиктоках, телеграмах. Короче, везде, где есть звук и лента. Это шанс.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от +4.

друзья, спешу напомнить, что в интернет-магазине rdvehicles.lv огромный выбор товаров для вашего сада. Как раз сезона, роботы-газонокосилки, пилы, садовая техника, инструменты и мебель. Все для вашего идеального участка. Бесплатная доставка в магазины RD Electronics по всей Латвии. Выбирайте и заказывайте уже сейчас. rdvehicles.lv. Топ-радио. All-time favorites.

0: Надеюсь, ваше настроение тоже хорошее на той стороне. Дождь вряд ли помеха, особенно такой замечательный плейлист после рекламы от Tokyo Hotel «How to Love». Ну как же любить? Imagine Dragons «I Closed». Слушайте, надо и третий трек какой-то завершающий поставить, такой бум.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Риме».
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.

Время вечернего драйва сегодня. Завтра услышимся и вновь. Всю неделю вечером с 5 до 7. С вами Вик Виктория. Верная попутчица дня не только дня, но и вечера. Да, друзья, так получается. Сейчас Tokyo Hotel How to Love. Впереди еще будет 30 Seconds to Mars. Так, вот мощно завершаем этот вечер вместе. Все, до завтра. Пока. Пока.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.